0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Вагнер – выдающийся русский ученый с мировым именем, один из главных зоопсихологов рубежа 19-20 веков. Он исследовал инстинкты животных методами биологической эволюции и основал русскую школу сравнительной психологии, ставшую известной на весь мир. Его последователями стали такие ученые, как Курт Фабри, Николай Вайтонис и Надежда Ладыгина-Коц. Вагнер первым экспериментально доказал, что разумные проявления в поведении животных могут быть вызваны рефлексами, предложив новый подход к изучению зоопсихологии. Его труды стали основой отечественной сравнительной психологии и сформировали новые методы исследования. В Европе Вагнер имел огромный авторитет, представив объективные методы оценки поведения животных и экспериментальные данные, что вызвало активное обсуждение в научном сообществе. Его наследие продолжает изучаться на естественно-научных факультетах по всему миру.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В самом центре Тюмени стоит настоящий гигант сцены. Самый большой драматический театр России. Здание с парадным фасадом и величественными колоннами выросло всего за 1 год и 8 месяцев и открылось в ноябре 2008-го. Его площадь – 36 тысяч квадратных метров. Внутри три зала – большой на 777 мест, малый на 205 и камерный, вместе готовые принять более 1000 зрителей. Каждый квартал здесь премьера – от классики до острой современной драмы, от спектаклей для детей до постановок для взрослых. В труппе более 40 актеров из разных регионов России. Театр дает около 500 спектаклей в год, участвует в гастролях и фестивалях. А еще почти каждый месяц здесь открывается новая выставка. 8 экспозиций на 4 этажах можно увидеть бесплатно, просто придя на спектакль. Театр, где масштаб и дух сцены ощущаются с первых шагов.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Крепкая семья». Наталья Подольская, певица.
4: Для меня семья всегда была и остается самой большой ценностью. Именно дома мы учимся любить, доверять, заботиться друг о друге, разделять радости и вместе преодолевать трудности. Никакие достижения не смогут заменить ощущение, что рядом есть люди, которые любят тебя просто за то, что ты есть. Я счастлива, что в моей жизни есть семья, которая каждый день напоминает мне о самом главном. Именно она дает силы двигаться вперед, вдохновляет становиться лучше и помогает сохранять внутреннее равновесие. Любые успехи становятся намного ценнее, когда их есть с кем разделить. И именно в семье закладываются те ценности, которые человек потом несет через всю жизнь. Уважение, ответственность, верность, доброта, умение слышать и поддерживать друг друга. Все начинается с атмосферы дома, с отношений между родителями и детьми, с традиций, которые объединяют поколения и создают чувство настоящего единства. Я очень

0: Хочу, чтобы мои дети выросли с пониманием того, что семья – это место, где всегда ждут, поддержат и помогут. Это та опора, которая помогает оставаться собой в любых обстоятельствах. И если человеку удалось сохранить любовь, взаимное уважение и тепло в своем доме, значит, он уже обладает самым большим богатством.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Руслан Осташко.
2: Самое частое, что нам говорят в комментариях к нашим совместным фотографиям, семейным, с женой, хватит выкладывать, счастье любит тишину. Это правда. Счастье действительно любит тишину. Это самое-самое частое, что вот, наверное, любому публичному человеку, который выкладывает совместные фотографии, не надо этого делать. Счастье любит тишину. Счастье любит тишину. Я написал песню и стихи «Счастье любит тишину». Я подтверждаю важность этой фразы, но там есть слова «Счастье любит тишину», и оно не упрекает. Когда я тебя люблю, пусть весь мир об этом знает. Потому что да, счастье любит тишину, но когда ты любишь, тебе хочется поделиться этой любовью со всем миром, если ты нормальный, здоровый человек, потому что добрыми и позитивными чувствами хочется делиться с окружающими. Счастье любит тишину.
3: Руслан Осташко у нас в студии. Сейчас прозвучит эта песня эксклюзивно, премьера.
2: Никогда нигде не исполнялась. Не только, вообще это мировая премьера.
3: Мировая премьера песни от Руслана Осташко, которая и завершит сегодняшний эфир. Огромное спасибо. Уверен, будем встречаться чаще. Ну и, конечно, подписывайтесь на Осташко Важное. Слушайте радио «Гордость» совсем скоро. Эта песня тоже у нас появится в эфире. Ну а вы голосуйте для того, чтобы... Еще раз Руслан Осташко ворвался к нам в хит-парад со своими песнями. Счастье любит тишину. Спасибо всем и до встречи.
4: Счастье любит тишину. Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях каждого.

громких слов и без споров разногласий, без интриг, но не без страсти. Счастье — это тихий зов, пусть вокруг бушует жизнь.

0: Счастье с нами в каждом слове. Счастье любит тишину. Счастье в мыслях, в каждом вдохе. Счастье любит тишину. Нет, оно не упрекает, когда я тебя люблю. Пусть весь мир об этом знает.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Большая императорская корона Российской империи – один из самых известных символов царской власти, созданной для коронации Екатерины II в 1762 году. Изготовил ее придворный ювелир Жереми Пазье. Она выполнена из золота и серебра и содержит более 4000 бриллиантов. Состоит корона из двух полусфер, символизирующих восток и запад, объединенных аркой. – В центре находится самый крупный камень алмазного фонда России, неограненная красная шпинель массой почти 400 карат. Никто прежде в мире не использовал для подобных изделий столь редкий драгоценный камень. Эта корона использовалась в церемониях коронации всех последующих российских императоров и стала символом мощи и величия Российской империи. Сегодня она хранится в алмазном фонде России, оставаясь объектом восхищения и исторической ценностью.
0: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Семен. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Мария Поливанова – советский бесстрашный снайпер. Она отличилась высокой результативностью, уничтожая как немецких солдат и офицеров, так и их профессиональных снайперов. Даже выводила из строя целые пулеметные расчеты. С началом Великой Отечественной войны Мария сразу же пошла записываться в добровольцы, однако ее не приняли. В первые дни военкоматы были переполнены, и заявления принимали только от мужчин. Девушка не отчаялась и возглавила группу наблюдения и связи на предприятии «Аргавиапром», где она работала. Там она отслеживала полеты вражеских самолетов, которые пытались бомбить Москву. Вскоре ей все же удалось попасть на фронт. После курсов снайперов ее сразу зачислили в состав 528-го стрелкового полка. Однажды под деревней Гудчево Поливанова вытащила командира одного из батальонов полка из-под огня, тем самым спасла его от гибели. На ее счету более 140 убитых фашистов. Последний ее бой произошел в 1942 году под деревней Сутокино в Городской области. Сражаясь с немцами, израсходовав боеприпасы, снайперша дождалась подхода врага и подорвала себя вместе с окружившими ее фашистами, тем самым отбив тяжелейшую атаку солдат вермахта. За самоотверженный поступок Поливановой посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Она стала символом бесстрашия и чести.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Прокопьевске День города совпадает с Днем шахтера, и это придает празднику особый размах и значение. Улицы наполняются музыкой, смехом, улыбками, словами благодарности тем, кто своим трудом и силой делает Прокопьевск таким, каким он стал. На центральных улицах проходят парады, работают ярмарки, устраиваются выставки, посвященные шахтерскому труду и истории города. На сценах концерты, где выступают и местные творческие коллективы, и приглашенные артисты. Главные площадки торжества – площадь Снежинка, Парк Победы и уютные городские скверы. Здесь звучат любимые песни, а вечером небо озаряется огоньками фейерверков, которые отражаются в глазах восторженных зрителей. В эти дни Прокопьевск становится особенно дружным и ярким. Шахтеры, ветераны, семьи с детьми, молодежь – все выходят на улицы, чтобы разделить общее настроение. День города и День шахтера здесь – это праздник труда и гордости, признание прошлого и надежда на будущее.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Бадюк и Михаил Кокляев.
3: Вам, как заслуженным спортсменам-то, по факту...
4: Заслуженный спортсмен у нас один, Миша.
3: Да, но
4: я заслуженный физкультурник.
3: Да, заслуженный физкультурник Сергей Бадюк. Вот дайте все-таки какие-то советы. Вот 105 участников было, вы говорите, каждый из них герой. Вот как прийти вот к такому уровню, вот там, не знаю, как это даже называть, уровню самоподготовки, что ли, как физической, так и моральной. Вот я на вас смотрю, вы же вот вылитый мастер цигун. Вот.
4: Хуже.
3: Хуже.
4: Гораздо хуже.
3: Вот расскажите, вот ваши советы для, назовем это, правильная жизнь, это какое-то выражение, наверное, не очень логично. Ну вот как стать вот настоящим, уверенным в себе, сильным человеком высоких, добрых правил и ценностей?
4: Я начинаю с малого. Начните читать книжки. Сначала 10 минут книгу перед сном, потом встаньте вовремя, лягте вовремя, потом начните делать по 10 отжиманий утром. Кует характер мужской, кует победу только дисциплина. Сейчас очень модно говорить о мотивации, и Миша и я неоднократно по этой теме высказывались. Мотивация – это допинг. Это то, что в конечном итоге приведет вас к краху. К победе приводит самодисциплина, умение делать то, что не хочется делать. точка. И все эти 105 наших мальчиков и девочек, ну, они молодые ребята, там было пару парней моего возраста, парней, мужиков уже. А все это невероятно дисциплинированные люди. Физическая подготовка запредельная, моральное качество высочайшее у всех, понимаете, они рискуют жизнью. Есть хорошая поговорка такая армейская, когда-то мой командир группы, который, к сожалению, уже нет живых, сказал: запомните, бойцы, в жизни всегда есть место подвигу, но от этого места надо держаться подальше.
3: Прекрасно.
4: И он нас готовил, мы его ненавидели. Мы его ненавидим, как молодые солдаты могут ненавидеть командира, который не дает тебе жить. Ровно до первого раза, когда мы поняли, что все то, что он нас заложил, спасло нам жизнь. А потом спасало еще много-много раз. Поэтому только дисциплина. Нету чудесных рецептов, нету чудесных уколов и лекарств, нет ничего. Есть самодисциплина, поставленная цель, и каждый день по маленькому шагу. Место для шага вперед.
3: Мы говорим о проекте «Победители» в эфире «Радио Гордость». Ну а раз мы на радио, пора и песню поставить. А на этот раз от Сергея. А Сергей Бадюк сейчас предложит нам в эфир что-нибудь хорошее.
4: Сложно было, когда задали вопрос, любимая песня, а потом, конечно, кино. Мы поколение группы «Кино». И вот любая песня группы «Кино» для меня прям это как гимн, но место для шага вперед, оно всегда есть.
5: Это про победителей.
3: Про победителей. Это про победителей на радио «Гордость». Группа «Кино», Виктор Цой, «Место для шага вперед».

История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Нина Попова. Сыновьям.
2: Черной свастики стынет тень, мирный свет паутиной душит, но встает, как солдат, новый день, наполняя надеждой души. Ты воюешь, сынок, за нас, за Россию стоишь, за Бога. Жду тебя каждый день и час, гложет сердце мое тревога. Но пока грохочут бои, воронье кружит над землею, защитят пусть молитвы мои, воссияет любовь над тобою. Возвращайся с победой домой, осененный небесной правдой. Мать обнимет тебя тишиной, мать Россия одарит славой. За тебя, за всех сыновей я молюсь среди грозной битвы. Ничего нет на свете сильней материнской святой молитвы.
3: Нина Попова, кандидат филологических наук, поэтесса, публицист и переводчик, заместитель председателя правления Союза писателей России. Стихотворение «Сыновьям поколения Z» родилось под впечатлением от первой поездки в зону СВО в составе агитбригады. Поэты и музыканты выступали перед бойцами в госпиталях, воинских частях, на полигонах. Вскоре на стихи Нины Поповой известная певица и композитор, хрустальный голос России Надежда Колесникова написала песню. Эта песня сейчас широко звучит в разных группировках наших войск.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: История одной песни. Песню про опасный труд дрессировщика написали звезды и отцы будущих звезд Юрий Маликов и Владимир Преснюков-старший на стихи Игоря Шафирана. Творческий дуэт Маликова и Преснюкова создал немало хитов для Вия Самоцветы, а еще Людмилы Сенчиной, Татьяны Анциферовой, Ксении Георгиади и многих других. Но дрессировщик или ап, возможно, самая популярная их вещь 80-е годы прошлого века. Михаил Боярский впервые исполнил ее 1 января 84-го года в телепередаче «Новогодний аттракцион» в московском цирке на Цветном бульваре. Вопреки слухам, которые иногда появляются в интернете, исполнитель не пел в клетке с тиграми, но их рык слышен на заднем плане во время песни. А вот в появившемся спустя некоторое время видеоклипе тема хищников раскрыта с юмором. Боярский исполняет песню, держа на плече маленького черного котенка. Ну и, собственно, сама песня.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Иван Артоболевский – выдающийся ученый-механик 20 века, академик, известный как один из основоположников акустической динамики машин и кибернетики в теории механизмов. Под его руководством проводились уникальные эксперименты, изучающие влияние вибраций на устройства и материалы. Одним из главных вкладов Артоболевского стала разработка классификации пространственных механизмов и методов их кинематического анализа. В 1937 году он опубликовал первую в СССР монографию «Теория пространственных механизмов», что положило начало дальнейшим исследованиям в этой области. В 1939 году он разработал методы анализа сложных многозвенных механизмов, что улучшило понимание их движения. В 1960-х годах Артоболевский внес значительный вклад в теорию механизмов для медицинской диагностики, что привело к созданию новых методов и приборов для диагностики и лечения заболеваний. Его работы сделали медицинскую диагностику более точной и безопасной. Артоболевский также занимался динамикой машин в экстремальных условиях и стал основоположником акустической динамики машин, инициировав новые направления в теории механизмов, связанные с кибернетикой и биомеханикой. Его исследования в области акустики способствовали улучшению звуковых характеристик музыкальных инструментов и аудиоаппаратуры. Благодаря его экспериментам по воздействию вибраций на механизмы были разработаны инновационные принципы конструирования машинных агрегатов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые слова и выражения в русском языке созданы конкретными людьми? Просто они так прочно вошли в обиход, что кажется, будто были с нами всегда. Вот, например, «мягкотелость». Словечко ныне подзабытое, но в советское время очень популярное. В действительности оно довольно новое, появилось только в конце 19 века, и придумал его конкретный человек – Михаил Салтыков-Щедрин. Впервые пошехонская мягкотелость появляется в рассказе «Фантастическое отрезвление». Судя по контексту, писатель имел в виду что-то вроде разом рутины и непоследовательности. Мягкотелость изначально – это сила приводить к нулю, сжигать любые самые горячие надежды.
2: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ансамбль народной песни «Верея» из Сартовалы – один из самых популярных музыкальных коллективов, который исполняет этническую музыку народов Карелии, причем в новом современном ключе. Актуальная аранжировка фольклорных песен, использование как традиционных, так и электромузыкальных инструментов делают каждую композицию близкой и понятной самой широкой аудитории, прежде всего молодежной. Жанр песни «Катрина» – ингерманландская «Рёнтушка». Энергичная рёнтушка с короткими куплетами-частушками – традиционное сопровождение танцев во время обрядов и народных гуляний. Считается, что «Катрина» исполнялась во время свадебного сговора. Во всяком случае, песня восхваляет и будущую невесту белокурую Катрину, и ее избранника, рослого красавца Юха. В финальном куплете упоминается рукавица – необходимый атрибут рукобития, завершающий части обряда сговора, то есть молодых просватали, бьют по рукам и договариваются о свадьбе. Ансамбль народной песни «Верея» – «Катрина», язык исполнения – карельский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Приоритет духовного над материальным. Наталья Подольская, певица.
1: Мне кажется, в жизни каждого человека наступает момент, когда понимаешь, самое ценное невозможно измерить деньгами или какими-то внешними достижениями. Есть вещи, которые нельзя купить, но именно они делают нас по-настоящему счастливыми. Это любовь близких, доверие, уважение, искренние отношения, возможность быть рядом с семьей и знать, что тебя всегда ждут дома. Конечно, материальное благополучие тоже важно. Оно помогает чувствовать уверенность, заботиться о семье, строить планы на будущее. Но для меня оно никогда не было самоцелью. Если рядом нет любимых людей, если нет внутреннего спокойствия, никакие успехи не принесут настоящей радости. Я убеждена, что именно духовные ценности помогают человеку принимать правильные решения. Совесть, доброта, милосердие, уважение к другим, любовь к своей семье – это те ориентиры, которые не теряют своей значимости независимо от времени и обстоятельств. Они делают нас сильнее и помогают не потерять себя. Настоящее богатство – это не то, чем человек владеет, а то, что он сумел сохранить в своем сердце и передать своим детям. Именно такие ценности становятся опорой семьи, объединяют поколения и остаются с человеком на всю жизнь.
0: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Камерный театр Александра Таирова, основанный в 1914 году в Москве, стал новатором в мире театрального искусства. С первого спектакля его худрук проявлял необычайную репертуарную смелость. В разные годы в афише значились классические трагедии, романтические драмы, легкие оперетты, шекспировские пьесы и современная драматургия. Театр завоевал известность благодаря своим экспериментальным постановкам. 100 лет назад прошли триумфальные гастроли по странам Европы и Южной Америки. Слава о постановках, как «Сакунтала», «Соломея» и «Андриена Лакуврёр» распространилась далеко за пределы нашей страны. Заявив о себе на весь мир, камерный театр стал площадкой для воплощения новых театральных форм и идей, влияя на развитие мирового театрального искусства. Им восхищались знаменитые драматурги той эпохи – Бернард Шоу, Бертольд Брехт и Юджин О'Нил. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Руда. Сегодня это слово ассоциируется с полезными ископаемыми, тем, из чего добывают металл. Но раньше у него было еще одно значение, которое сейчас почти исчезло из речи. Во многих старинных русских говорах рудой называли кровь. Откуда такая связь? Все дело в цвете. Когда-то слово «рудый» означало «рыжий», «красноватый», и именно этот оттенок стал общим и для руды, и для крови. Например, заговаривать руду означает останавливать кровь с помощью заговоров, а отворять руду означало делать кровопускание, распространенный когда-то способ лечения. Со временем значение сузилось, руда осталась в языке как название горной породы, из которой получают металл, а старый смысл постепенно ушел и сохранился лишь в диалектах и словарях. И получается, что когда-то слово «руда» рассказывало не только о богатствах земли, но и о самой жизни, о крови, текущей в жилах человека.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Сергей Полунин – яркая звезда современного мирового балета. Родился он в Херсоне, учился сначала в Киеве, а затем в Лондоне, где сделал головокружительную карьеру. Уже в 19 Полунин был премьером Королевского балета в Лондоне, самым юным за историю труппы. К тому времени он был финалистом и призером престижнейших международных конкурсов. В 12 году артист переехал в Россию и стал выступать сразу в двух театрах – Московском имени Станиславского и Немировича Данченко и в Новосибирском театре оперы и балета. Спустя несколько лет объявил о принятии российского гражданства. Сергей Полунин органично соединяет современность и популярность. Год назад он танцевал «Лебединое озеро» прямо на территории музея-заповедника Херсонес, на открытой сцене, собрав невероятное количество зрителей. Он обладатель золотой медали и приза зрительских симпатий престижнейшего балетного конкурса «Приз Лозанны» из звание «Лучший классический танцовщик» британского сообщества критиков. С равным блеском танцует в современном и классическом балете, в «Жизели» и в «Капеллии», в «Рапсодии» и «Спартаке». Балет способен поглотить жизнь без остатка, но Полунин – один из тех, кто успевает везде. Он основал благотворительный фонд, который поддерживает молодых артистов. 5 лет исполнял обязанности ректора Академии хореографии Севастополя. За активную общественную позицию он еще в 18 году оказался в списках украинского миротворца. А еще артист балета – отец 3 сыновей.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Ольга Аленкина. «Война».
4: Еще я нужных слов не нахожу, а боль ползет, пропитанная страхом. И я, как сумасшедшая, брожу в проулке между горестью и крахом. И снится мне, что в дом вошли враги, а я не знаю, как сопротивляться. Кричу безмолвно: «Боже, помоги! Я не имею права им сдаваться!» И просыпаюсь. Самолет и рев проносятся, вибрируя над крышей. Пока жива, и цел еще мой кров, и Бог меня пока еще услышал.
5: Поэт из Железногорска Курской области Ольга Аленкина написала это стихотворение после вторжения вражеских войск в Суджу. Ракетные обстрелы участились, доходило до 17 сирен в день, рассказывает она. В самые тревожные ночи мы укладывали детей спать в коридоре и надеялись на защиту наших сил ПВО.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Александр Невский – фильм режиссера Сергея Эйзенштейна, рассказывающий о древнерусском князе, который одержал победу над войсками Ливонского ордена на Чудском озере. В этом фильме Эйзенштейн первым в мире применил вертикальный монтаж, когда визуальная часть кино неразрывно связана с музыкальным сопровождением. Музыку для картины написал Сергей Прокофьев. Для съемок главной сцены ледового побоища во дворе Мосфильма выстроили огромную декорацию. Срубили вишневый сад, положили асфальт, который залили жидким стеклом, использовали деревянные льдины белого цвета. Работа над фильмом началась летом 1938 года, а уже в ноябре его показали Сталину, который распорядился пустить ленту в прокат. Первый день проката только в Москве ее посмотрели 45 тысяч человек. В 70-х Александра Невского включили в список 100 лучших кинолент века.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: гордость. Это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть памятник, который сразу приковывает взгляд и вызывает улыбку. Это Тамбовская казначейша. Литературный персонаж Михаила Лермонтова. Скульптура появилась на улице Коммунальной в самом центре исторического центра города. И быстро стала одной из его визитных карточек. Бронзовая барышня Авдотья Николаевна изящно опирается на подоконник и словно наблюдает за прохожими, устремив свой взгляд в сторону набережной. В ее облике и легкость, и кокетство, и тот самый литературный шарм, который оживляет улицы Тамбова. Когда памятник только открыли, горожане спорили. Одни восхищались, другие удивлялись наряду и смелым деталям образа. Но со временем казначейша стала любимицей жителей и туристов. Сегодня это не просто скульптура, а место встреч, фотосессий и прогулок. Тамбовская казначейша напоминает, что у города есть своя особая культурная душа, где литература соединяется с современностью, а прошлое оживает в бронзе и камне.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня мы расскажем о герое России, дважды кавалере Ордена Мужества, майоре Игоре Юргине. Его дедушка Василий Харитонович Юргин воевал с фашистами в Великую Отечественную, служил начальником контрразведки СМЕРШ в составе 246-го минометного полка в звании лейтенанта. Данные о нем были секретными, много узнать не удалось, но память в семье хранилась. Вот и внук пошел по стопам деда. На СВО выпускник Благовещенского высшего командного общевойскового училища командовал штурмовым отрядом «Черная мамба». За мужество и героизм Игорю присвоили звание Героя России. После возвращения домой он стал исполняющим обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха, Якутия. А его предшественник Петр Шамаев покинул пост, потому что отправился защищать в зону СВО. Благодаря фонду «Защитники Отечества» Игорь Юргин стал участником президентской программы «Время героев». Его наставник – глава Якутии Айсен Николаев. Специализация полностью изменила отношение ветерана к жизни. Пришло понимание важности патриотического воспитания молодежи. Теперь он проводит в школах уроки мужества. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Радиостанция «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Анна Долгорева. В бесконечной болтанке.
2: В бесконечной болтанке раскалилась броня. Со стрелковой на танке стрелкотня, стрелкотня. Отражают удары в незнакомую высь пацаны из Самары, из Уфы и Москвы. Мины близко ложатся, и устала рука. Просит крепко держаться наш родной ВПК. Незнакомая речка, осень и благодать. Автомат да аптечка, не пора умирать.
3: Поэт, военкор, волонтер Анна Долгорева написала это стихотворение 7 сентября 2022 года. С 6 по 8 ВСУ предприняли контрнаступление под Балаклеей. За город шли тяжелые бои.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
6: Ты ее помнишь?
7: Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
6: Пусть она будет счастлива.
7: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вахтер. Сегодня это слово чаще всего ассоциируется со школой, общежитием или административным зданием. Но если прислушаться, рядом сразу возникают и другие знакомые слова. Вахта, вахтовик, вахтенный. И все они из одной семьи. В русский язык слово пришло в эпоху Петра I вместе с европейскими заимствованиями. Изначально его значение было связано с дежурством, наблюдением и постоянной готовностью к действию. Вахтер – это буквально человек, который несет вахту, то есть находится на посту и следит за порядком. Кстати, раньше это слово звучало немного иначе – вахтер с ударением на первый слог. Но со временем произношение изменилось, и привычным стало современное вахтер. Так что за этим, казалось бы, простым словом стоит идея быть начеку. И, возможно, поэтому хороший вахтер всегда знает, кто вошел, кто вышел и почему вы забыли пропуск именно сегодня.
0: Концертный зал на Радио Гордость.
2: Привет, Радио Гордость, это Сергей Нехаенко. И вашему вниманию «Мысли 2.0», мой совместный трек с Сашей СТ, акустическая версия. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

если чего и ждут, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят, календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей, как он по жилам поступает в разум.

0: с самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Когда все вокруг изменяет свет, хотел увидеть правду.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.

человек, это жить не сдавая.

все мгновения жизни запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонь.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вася.
1: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Наталья Подольская. Певица.
2: Мне кажется, человек по-настоящему счастлив тогда, когда чувствует себя частью чего-то большого. Сначала это семья, потом друзья, коллеги, люди, с которыми нас объединяют общие цели и ценности. Именно рядом с другими мы учимся доверять, поддерживать и брать на себя ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом. Я никогда не верила в то, что всего можно добиться в одиночку. За любым результатом всегда стоят люди, которые помогают, вдохновляют, поддерживают и искренне радуются успехам друг друга. Очень важно уметь быть благодарным за это и самому быть человеком, на которого можно положиться. Для меня коллективизм – это не отказ от своей индивидуальности. Наоборот, это возможность раскрыть свои лучшие качества, работая ради общего дела. Когда каждый вкладывает свои силы, знания и талант, общий результат становится намного больше в этом случае, чем сумма отдельных усилий. Наверное, именно поэтому взаимопомощь и умение быть вместе так важны и в семье, и в обществе. Когда люди объединяются, поддерживают друг друга и думают не только о себе, но и об общем благе. Тогда появляется доверие, чувство единства и уверенность в будущем. Именно на таких ценностях, мне кажется, и строится сильное общество.
1: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Певица Асюта, участница боевой музыкальной группы «Катюша», решилась на сольную карьеру под грузом эмоций от первых командировок в зону СВО. После возвращения домой она первым делом отправилась в мобилизационный центр с просьбой направить ее на помощь солдатам. Получив отказ, Асюта позвонила своему наставнику Сергею Войтенко, который убедил ее продолжать поддерживать наших парней ее главным оружием – песней. А уже несколько дней спустя родилась идея для новой песни.
1: У меня в глазах картинка вспомнилась. Стояли 1000 солдат на коленях, и они молились перед боем. И я сижу и думаю, вот главное, чтобы они вот вернулись живыми. Я опять звоню Сереже Войтенко. Она говорит, ну, может быть, песню нужно тебе сочинить. Давай мы обратимся к Наташе Анфаловой. Я ей рассказала все свои истории, что я чувствую, что я вижу. Буквально вечером текст был готов. Замечательные слова. Я сижу и плачу. И Сережа такой, ну что ты плачешь? Давай писать музыку и будем делать песню.
0: Так и появилась на свет песня «Цветы полевые» в исполнении Асюты. Послушаем ее в эфире «Радио Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В 2019 году появился первый в мире экзоскелет для хирургов. Он похож на рюкзак с крыльями и позволяет врачам не уставать во время 10-часовых операций, снижает нагрузку с позвоночника и отдельных мышц. Главная его задача – сократить заболевания опорно-двигательной системы. Первым в мире хирургом, который использовал экзоскелет во время операции, стала акушер-гинеколог из Волгограда Виктория Сейкина. Его сделали специально под врача. Главное требование медиков, чтобы не ограничивал по амплитуде движений. Находясь в постоянном напряжении, организм воспринимает 3 часа как все 10, и тело нужно постоянно разминать. Теперь же с новым девайсом врачи ощущают себя намного лучше. Мышцы меньше болят. Также ученые создали экзоскелеты для поддержки головы и нижней челюсти.
2: Подробности на сайте Достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Наталья Подольская, певица.
1: Историческая память – это не только страницы учебников или памятные даты в календаре. Это уважение к людям, благодаря которым мы живем сегодня, к их труду, мужеству и любви к своей стране. Пока мы помним свою историю, мы понимаем, кто мы и на чем строится наше настоящее. В нашей семье всегда с большим уважением относились к старшему поколению. Я считаю очень важным сохранять семейные истории, рассказывать детям о своих дедушках и бабушках, о том, какой путь они прошли, какие ценности передали своим детям и внукам. Именно такие воспоминания помогают почувствовать связь поколений и понять, что каждый из нас – часть большой истории своей семьи и своей страны. Мне хочется, чтобы мои дети росли с благодарностью к тем, кто своим трудом, подвигами и преданностью сделал возможной нашу сегодняшнюю жизнь. Уважение к прошлому дает прочную основу, помогает сохранять традиции и принимать верные решения в настоящем. Преемственность поколений начинается с простых вещей, семейных традиций, памяти о близких, уважения к своей истории и культуре. Когда мы бережно храним это наследие и передаем его детям, мы сохраняем не только память о прошлом, но и создаем надежный фундамент для будущего. Именно так рождается чувство ответственности за свою семью, свою страну и за тех, кто придет после нас.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Руководитель первой русской кругосветки Иван Крузенштерн – человек, чья звезда с первых дней засияла ярко. Он происходил из прибалтийских дворян и моряком стал случайно. Когда он учился в Московском кадетском корпусе, началась очередная война со Швецией. Крузенштерна досрочно назначили мичманом. В голландском морском сражении погиб почти весь экипаж его корабля «Мстислав». И в 17 лет Крузенштерн стал помощником командира. Интересный факт. Среди павших офицеров был Григорий Муловский, который собирался отправиться в первую русскую кругосветку. Реализовать его планы было суждено Крузенштерну. В ту пору Россия владела колониями в Северной Америке и была цель установить с ними прямое морское сообщение. В самом начале 19 века из Кронштадта вышли два парусных шлюпа «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Экипажи были полностью русские. Командиру предлагали принять нескольких иностранцев, но он категорически отказался. Крузенштерн очень заботился о своих моряках. Кругосветка была так хорошо обеспечена, что пересечение экватора отметили роскошным обедом с жареными утками, пудингом и овощным супом. Вообще, Крузенштерн был по тем временам уникален. Он запретил телесные наказания матросов и за все время экспедиции не потерял ни одного члена экипажа. Шлюпы с блеском выполнили миссию. Помимо этого, Крузенштерн исследовал Сахалин и Курилы, предпринял первую серьезную попытку изучения Амурского лимана. После возвращения в Кронштадт наш герой издал «Атлас Южного моря».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Флаг. Кажется, что это слово существовало в русском языке всегда. Настолько привычны нам флаги на государственных зданиях, спортивных соревнованиях и кораблях. Но на самом деле флаг – это заимствованное слово. Пришло оно к нам в эпоху Петра I вместе с морскими терминами из Голландии. И это неудивительно. Именно тогда в России активно создавался флот. Интересно, что изначально слово было связано не столько с самим знаменем, сколько с тканью, из которой эти знамена шили. Она должна была быть прочной и хорошо заметной издалека, а потом название материала перешло на сам предмет. Кстати, от этого же корня появились и другие знакомые слова, например, «флагман» или «флагшток». И получается, что слово «флаг» вошло в русский язык благодаря мореплавателям. А сегодня оно означает гораздо больше, чем просто кусок ткани на ветру. Это уже символ страны, команды, идеи или общей истории.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер FS77854492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Фрегат «Адмирал Головко», построенный в Петербурге, вошел в состав Северного флота. Фрегат совершил переход в Североморск, где прошла церемония встречи корабля. «Адмирал Головко» — третий фрегат серии российских многоцелевых кораблей первого ранга и первый в серии, получивший отечественную энергетическую установку в рамках программы импортозамещения. Еще 5 таких фрегатов строятся и 2 планируются к закладке.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

Увы, не предскажешь беду. Зови, я у тебя.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Полина Арынянская. Дед Володя.
2: Послушай, дед Володя, новостей. Смотри, как наши фрицев кроют градом. Ты видел эту дрянь под Сталинградом. Ты до Берлина гнал таких гостей. Они вернулись. Долго ждали, дед, чтоб заросли окопы и воронки, и стерлись, да истлели похоронки, и выцвел твой единственный портрет. Мне, знаешь, дед, уже за 50. Ты спишь давно у церкви под Можайском. Вокруг сирени зацветают к майским, в монастыре по праздникам звонят. Леса, поля, насколько хватит глаз, Москвы, реки, серебряная кромка. Прости мне, дед, что в мире снова громко. Там ничего не поняли про нас. Теперь вот наши объясняют им. С трудом, но потихонечку доходит. Все будет, как мы любим, дед Володя. Мы победим.
3: Поэт Полина Арынянская посвятила это стихотворение своему деду. Она опубликовала стихи в соцсети накануне празднования Дня Победы в 2023 году и написала: «Мой дед, Витвер Владимир Яковлевич, учитель истории, артиллерист, техник-лейтенант. На фронте с августа 1941 года. Демобилизовался в январе 46-го. Награжден медалью за оборону Сталинграда». Стихотворение собрало множество откликов в первый же день.
4: Реклама.
5: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
6: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Станция метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге – впечатляющее инженерное сооружение, которое по праву носит звание самой глубокой станции метро в России и одной из самых глубоких в мире. Ее глубина залегания составляет около 86 метров. Открытая в 2011 году станция «Адмиралтейская» стала важным транспортным узлом и украшением города на Неве. Ее оформление посвящено морской тематике и истории российского флота. Чтобы добраться до платформы, нужно преодолеть несколько эскалаторов, которые спускают пассажиров вглубь земли, открывая необычные виды. Интересный факт. При строительстве станции «Адмиралтейская» использовались сложные технологии, чтобы не повредить историческую застройку в центре Санкт-Петербурга. Станция «Адмиралтейская» — это не просто станция метро, это произведение искусства, которое восхищает своей красотой и техническим совершенством. Это подземный дворец, посвященный морской славе России.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Дявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Вопреки распространенному мнению, первый в мире киноаппарат был изобретен не во Франции, а в России. Имя этого первопроходца – Иосиф Тимченко, гениальный механик из Харькова. Его кинетоскоп появился задолго до знаменитых братьев Люмьер. Еще до этого прорывного изобретения Тимченко был признанным мастером, получившим серебряную медаль на Всемирной выставке в Париже за передовые разработки. Но знаете ли вы, что первая демонстрация кинетоскопа Тимченко состоялась в Одессе в 1893 году? Зрителям показали два коротких фильма «Копьеметатель» и «Скачущий всадник». К сожалению, изобретение Тимченко не получило широкого распространения за пределами Российской империи, и слава первооткрывателей досталось другим.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я люблю людей. Люблю, когда день. Люблю, когда ночь. Ведь ночью я тоже не прочь прогуляться. Я люблю детей. Люблю куда-нибудь лететь. Люблю, когда жаркий день, тень. Люблю помечтать в темноте.

я люблю лето. Люблю в шоколаде, с халвою конфеты. Люблю, когда солнце в закате. Кататься люблю на самокате. Я люблю, когда от смеха сводит скулы. Люблю с друзьями прогулки, загулы. Люблю пробежаться по берегу моря. Люблю настроение в дневной. Я люблю по ночам магистраль, звуки гитар от костра, пение птиц по утрам, лица довольные, да. Люблю смотреть на

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нижегородский Кремль. Величественный памятник русского оборонительного зодчества, сердце Нижнего Новгорода и символ его многовековой истории. Возвышаясь над местом слияния Волги и Оки, он поражает своей мощью и красотой. Кремль, построенный в начале XVI века, был призван защищать город от вражеских набегов. Его мощные стены и башни выдержали множество осад и стали свидетелями важных исторических событий. Нижегородский Кремль – это не просто крепость, а целый город в городе. На его территории расположены храмы, музеи, административные здания и другие исторические постройки. Интересный факт – Нижегородский Кремль ни разу не был захвачен врагом. Он выстоял во всех осадах и сохранил свою неприступность. Нижегородский Кремль – это не только исторический памятник, но и центр культурной жизни города. Здесь проводятся экскурсии, фестивали, концерты и другие мероприятия. Он приглашает окунуться в прошлое и почувствовать дух истории. Это место, где зарождалась Россия.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Здорово, Диалбо. Привет, друзья. Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

парнем был. Как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Горячкин – выдающийся русский ученый и инженер 20 века, академик, внесший значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Он занимался модернизацией агротехники и сформулировал принципы подобия, уравновешивания сил инерции, масс и скоростей. Его идеи стали классическими в теории работы сельскохозяйственных устройств. Горячкин разработал формулу силы тяги плуга, что позволило точно рассчитать необходимую мощность трактора. Это значительно повысило эффективность земледелия. Также он предложил формулу мощности и производительности молотильных барабанов для рационализации работы предприятий и сокращения затрат на механизацию. Василий Горячкин создал более 30 оригинальных измерительных приборов, упрощающих работу сельскохозяйственной техники. Среди его наиболее значимых изобретений – тяговый и вращающиеся динамометры, микроманометр, профилограф и виброграф. Эти приборы нашли применение не только в сельском хозяйстве, но и в строительстве и автомобильной промышленности. Работы Василия Горячкина остаются актуальными и важными для современной сельскохозяйственной науки, способствуя повышению производительности и эффективности использования ресурсов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: X5 Club сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Club. Выгодно именно вам.
2: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Club на сайте x5club.ru. 12+.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые предложили использовать микробов для ликвидации разливов нефти. Исследователи из Сургутского государственного университета при участии Сибирского федерального университета нашли способ заставить почвенные бактерии съедать токсичное топливо гораздо быстрее. Результаты опубликованы в журнале Applied Sciences. Суть метода – азотная биостимуляция. Нефтяные пятна убирают не химией, а бактериями, которые просто нужно правильно подкормить соединениями азота. Ученые выяснили главную деталь. Метод работает эффективнее всего там, где почва загрязнена нефтью в 50 раз выше допустимой нормы. Но только если учитывать температуру и форму удобрения одновременно. Это особенно актуально для северных регионов, где пористая почва впитывает нефть как губка, а традиционные способы очистки работают плохо. Следующий шаг – проверить технологию уже в реальных полевых условиях. Проект поддержан Российским научным фондом.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Настоящий.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «ключ» – одно из самых популярных в русском языке, причем не только в прямом смысле. Мы говорим «ключ от квартиры», «ключ к разгадке», «ключевой момент». И это не случайно. Сначала ключ действительно открывал только замки, но со временем так стали называть все, что помогает найти ответ или решить проблему. Интересно, что похожий опыт есть и в древнегреческом мифе о Тесее. Чтобы выбраться из лабиринта Минотавра, он использовал нить Ариадны, которая помогла ему найти дорогу обратно. Эта история повлияла даже на английский язык. Слово, которое когда-то означало «клубок ниток», позже стало обозначать подсказку или разгадку. Получается, что у разных народов были свои ключи. У кого-то металлический предмет, у кого-то нить, ведущая к выходу. И поэтому сегодня ключ – это не то, только то, что открывает двери, это еще и способ понять, догадаться и найти решение.
0: Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера – Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный робо-рояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: на вкус.
1: Реклама. Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вы знали, что виновником паники считается древнегреческий бог, причем довольно необычный, с козлиными ногами, рогами и любовью к тишине. Звали его Пан. По легенде, он обитал в лесах и терпеть не мог, когда ему мешали отдыхать. Если кто-то нарушал его покой, Пан издавал настолько жуткий крик, что люди и животные в ужасе бросались бежать, сами не понимая, куда и зачем. Именно такой внезапный, необъяснимый страх древние греки называли паникой по имени самого Пана. Со временем мифический персонаж остался в мифах, а слово вошло в повседневную речь. Сегодня паника – это состояние сильного страха, когда сложно собраться с мыслями и принять взвешенное решение. И хотя сегодня мы уже не боимся встретить Пана в лесу, чувство паники знакомо многим из нас. Правда, современные поводы для него обычно куда прозаичнее.
0: Вы слушаете «Радио Гордость».

0: Это мы.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Не всем известно, но в России был человек, которого за рубежом называли «российский Колумб». Уроженец Курской губернии Григорий Иванович Шелихов. Предприимчивый купец и мореплаватель, русский патриот, организатор российско-американской торгово-промысловой компании, инициатор исследований и автор ряда проектов по освоению Тихоокеанского побережья. В 1783 году он возглавлял экспедицию в Русскую Америку, в ходе которой были основаны первые русские поселения на Аляске. Служа на благо Отечества, в своей деятельности Григорий Иванович стремился не только к обогащению России, но и к защите ее интересов в Тихом океане. Его именем названы залив в Охотском море, бухта на острове Парамушир, пролив между Аляской и островом Кадьяк и город в Иркутской области. Заслуги Григория Ивановича Шелихова перед Отечеством неоценимы, а память о великом путешественнике жива до сих пор. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Калугу не зря называют колыбелью космонавтики или космической столицей России. Здесь жил и работал Константин Циолковский. Здесь создан первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики. В наши дни космическая тема получила в Калуге неожиданное развитие. На улицах города появились мини-космонавты. Миниатюрные бронзовые скульптуры в виде человечков в скафандрах. Первый из них расположился на крыльце Калужского драмтеатра, и его назвали театралом. На сегодняшний день их уже больше 20. Большинство скульптур тематические, имеют привязку к месту. Например, космонавтик-школьник установлен в школьном дворе, студент – на территории кампуса, космонавтики-малыши у семейного центра, влюбленная пара – у ЗАГСа. Космонавтик в виде младенца в люльке приземлился во дворе дома-музея Циолковского как символ зарождения космической эры. Все арт-объекты выполнены по инициативе и на средства частных лиц и организаций.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, меня зовут Арина, не Арина меня. Слушайте мою песню «Тихий океан» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли.
1: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: «Пиерелейка» переводится с карельского как «круговая игра». В музыкальном контексте это песня, сопровождающая танец. Жанр, характерный для традиционной песенной культуры финно-угорских народов. Песня «Айя Сурья» из репертуара ансамбля народной песни «Верия» из карельского города Сартовала – классический образец жанра традиционной пиерелейки. Но в оригинальной аранжировке, современной музыкальной обработке и ярком исполнении молодых голосов. Фактически творческая команда ансамбля «Верия» создает новую популярную танцевальную музыку на основе древних мелодий родного края. Большинство карельских народных песен написаны о любви. «Айя Сурья» не исключение. Это лирическая песня влюбленной девушки, которая не променяет своего любимого на все сокровища мира и надеется на ответное глубокое чувство. Ансамбль народной песни «Верия» «Айя Сурья», язык исполнения – карельский.

0: G Energy – значит настоящий друг.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
7: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программ лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
8: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Россия первая доказала эффективность реактора на быстрых нейтронах. Еще совсем недавно проектирование таких реакторов считалось делом почти невозможным, хотя в этой области работали ученые многих стран. Дело в том, что для создания таких реакторов требуется использование в качестве теплоносителя жидкого металла. Справиться с этими и другими сложностями удалось пока только инженерам из России. И теперь энергию природного урана можно будет использовать не на несколько процентов, как раньше, а чуть ли не на все 100. При этом реакторы на быстрых нейтронах могут не только сами работать на том, что прежде считалось отходами, но и вырабатывать топливо из отходов для обычных атомных станций. И они уже доказали свою коммерческую эффективность на Белоярской АЭС. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радио «Гордость».

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.
3: Всем привет. Я Александр Ванюшкин. Ветеран боевых действий, фронтовой музыкант, автор-исполнитель песни «333». Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Русское искусство славится династиями, из поколения в поколение передающими свое ремесло. Одна из них – запашные, настоящий символ нашего циркового искусства. Началось все еще в середине 19-го столетия. Цирковые артисты немецкого происхождения Томпсон и Мильтоны были клоунами в царской России. В начале 20 века гимнастка Лидия Томпсон стала женой борца Михаила Запашного. Они-то и были основателями династии, давшей современной России уникальных дрессировщиков Эдгара и Аскольда. Их отец, легендарный Вальтер Запашный, по сей день единственный артист в мире, выводивший на арену одновременно 38 разных животных. Рекорд до сих пор не превзойден. Среди зверей были даже медведи, с которыми мало кто может работать. А чего стоит сальто мортале в исполнении тигра? Вальтер Запашный первым освоил прыжок на льве. Сейчас этот опаснейший номер – визитная карточка его сына Аскольда. Никто на планете так не умеет, кроме него. А Эдгар Запашный вошел в Книгу рекордов Гиннесса как автор трюка «Акробаты на лошадях». Он становился на двух скачущих лошадей, а ему на плечи забирались еще два человека. Семья Запашных – пример не только артистизма, но и предприимчивости. В 90-е годы, когда система господдержки цирков рухнула, они зарабатывали деньги на содержание своих зверей, гастролируя по странам Азии. Интересный факт. На работе Эдгар Запашный отлично ладит со львами и тиграми, но дома предпочитает держать собак, а не кошек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Скучно у нас, родной?
6: Папа, что это за песня?
7: Это реклама Мишек Крутышек из «Перекрестка».
6: Это которую можно настроение менять?
7: Угу.
6: И на рюкзак вешать?
7: И не только.
6: Пап, нам пора в «Перекресток».
8: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
9: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом Перекресток», ОГРН 102-770-003-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.

0: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Карантин. Еще несколько лет назад это слово звучало буквально отовсюду – в новостях, разговорах, объявлениях. Да и сегодня мы время от времени к нему возвращаемся. Но почему карантин называется именно так? Слово пришло к нам из Европы 14 века, где бушевала эпидемия чумы. В портовых городах кораблям, прибывшим из других стран, запрещали сразу сходить на берег. Команда и пассажиры должны были провести в изоляции 40 дней. Именно от венецианского выражения, означавшего 40 дней, и произошло слово «карантин». Любопытно, что за столетия изменилось многое – медицина, технологии, способы борьбы с болезнями, но сам принцип остался прежним – временно ограничить контакты, чтобы уберечь других. Так что слово «карантин» хранит память о тех 40 днях ожидания, которые когда-то помогали спасать целые города от эпидемий.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне не доверяешь?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

История одной песни. В 1971 году на экраны вышел детский фантастико-приключенческий фильм «Большое космическое путешествие». Режиссер Валентин Селиванов поставил картину по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка» или «Год 2001». Инструментальные композиции и песни к фильму написал композитор Алексей Рыбников. Самой известной из них стала песня «Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
1: Всем привет. Я Александр Эгромжан. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже завтра, за день до релиза на цифровых площадках. Эксклюзивно и только для вас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире радио «Гордость». Слушайте завтра с самого утра. Радио «Гордость».
5: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самое большое здание драматического театра в России. В 2008 году в Тюмени открылось новое здание Тюменского большого драматического театра. Роскошный пятиэтажный дворец в стиле высокого классицизма был построен в рекордные сроки и открыт в год его 150-летия. На площади в 36 тысяч квадратных метров с удобством разместились три сцены, два десятка гримерных, 300 служебных помещений, просторное фойе, ресторан, подземный паркинг и 8 лифтов. В 2016 году в Большом зале Тюменского драматического театра впервые в России прошел показ спектакля с живым тифлокомментарием для слепых и слабовидящих людей.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Какой кошмар! Наверняка эту фразу вы произносили не раз, причем не только после страшного сна. Кошмаром мы называем все, от пробок по дороге на работу до внезапно отключившегося интернета. Но история этого слова куда мрачнее. В германских преданиях существовал злой ночной дух. Считалось, что он садится человеку на грудь, не дает пошевелиться и вызывает пугающее сновидение. Именно с этим существом связывают происхождение слова «кошмар». Сегодня у подобных ощущений есть другое объяснение, например, сонный паралич. А раньше люди объясняли их проделками потусторонних сил. Так что, говоря «ну и кошмар», мы используем слово, которое когда-то описывало вполне конкретный ночной ужас. Тот самый, от которого просыпаешься в холодном поту и еще долго не решаешься снова закрыть глаза.
2: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше. А вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Дарил бы всем подряд.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ПТ. Не оферта».

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В центре Саратова на проспекте Столыпина установлен памятник саратовской гармонике. Бронзовый гармонист играет, сидя на лавочке под фонарем. В определенные часы включается фонограмма, записанная местным музыкальным коллективом. Саратовскую гармонику отличают колокольчики на корпусе и то, что на ней практически невозможно сыграть грустную мелодию. По одной из версий, в середине 19 века местные мастера, доработав классическую гармонь, изменили ее звучание на особый лад. Гармоника вскоре стала одним из символов города. В Саратове имеется не только памятник легендарному инструменту, но и целый музей. Среди сотен экспонатов представлены всевозможные разновидности, а также самые яркие страницы истории саратовской гармоники. Большинство экспонатов существуют в единственном экземпляре. Музей носит имя музыкантов Комаровых. Комаров Андрей был известным мастером по изготовлению гармоник. Его сын Владимир создал этот музей и до последних дней был его директором.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джангл. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: С вами Зара. Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
4: Радиостанция «Гордость».
5: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: стал тем самым основателем высшего пилотажа. Мертвая петля получила второе название – петля Нестерова. С тех пор наши летчики остаются признанными мастерами в искусстве высшего пилотажа. Такие суперсложные фигуры, как кобра, колокол Квочура, чакра Фролова, также впервые были исполнены советскими и российскими пилотами.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улан-Удэ – место, где оживает история. Город стал важной остановкой на международном туристическом маршруте «Великий чайный путь». Когда-то сюда шли караваны из Китая через Монголию и Сибирь, привозя ценный чай, шелка, чернила и дух дальних стран. Сегодня Улан-Удэ встречает гостей с открытыми объятиями. Можно пройтись по маршруту древних торговцев, заглянуть в музей истории города и узнать, какое стратегическое значение имел Верхний Удинск для всего региона. Маршрут объединяет усилия России, Китая и Монголии. Страны развивают его совместно, создают бренд и туристические продукты, чтобы прикоснуться к этому наследию мог каждый путешественник. Улан-Удэ на Великом чайном пути – это не только история и культура, но и возможность почувствовать атмосферу древних караванов, представить себе шум и запах торговли, увидеть, как прошлое встречается с настоящим прямо здесь, на берегах Селенги.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Здорово, Дьявол! Привет, друзья! Это Гявок. Приглашаю вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи! Аймака! Всего хорошего!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слушаете патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
3: Матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: России всей.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Красногвардейская.

Саша, меня давно дочка готовила доклад в школе про зяблика. Про птичку зяблика. И выяснилось, что зяблики такие болтуны. Они очень общительные птицы. Они машут крылышками, они там хвостиком машут. То есть они такие вот прям очень активные. Нетворкинг у них происходит птичьи. И я поняла, почему я живу в Зябликово. Я просто создана для Зябликова. Я очень тоже общительный человек. У меня здесь есть личная трагедия. В 92-м году у меня пропал без вести брат. Я была маленькая, а он был уже совершеннолетний. Но вот такая случилась трагедия. Искали всей Москвой, но не нашли. 90-е – это такой период сложный. И помню, мама сказала мне: «Теперь тебе придется жить за двоих». Ты знаешь, мне кажется, это моя жизненная кредо. Мне кажется, у меня получилось. Я действительно живу за двоих, но мне это нравится. Жить за двоих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
7: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: День рождения, свадьба, дедлайн, отпуск. Кажется, вся наша жизнь состоит из дат. Но задумывались ли вы, откуда взялось само это слово «дата»? История вводит нас в Средневековье. В Западной Европе официальные документы часто начинались с латинского выражения, которое можно перевести как «данные письмена». Сразу после него указывали, когда именно был составлен документ, число, месяц и год. Постепенно внимание сместилось с самого документа на число, которое стояло рядом. И слово «дата» стало обозначать уже не запись, а конкретный день, когда произошло событие. Получается, что дата – это не просто отметка в календаре. Когда-то она была частью официальных грамот, указов и важных бумаг, а потом превратилась в удобный способ ориентироваться во времени. Так что у каждой даты есть своя история. И иногда она начинается гораздо раньше, чем кажется.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 9- и 10-летние пермские школьники придумали и запатентовали систему посадки деревьев с беспилотника. Ее цель – восстановление леса в труднодоступных местах. Доработка изобретения поможет в будущем отчасти компенсировать последствия лесных пожаров. Суть простая – берется капсула с уже пророщенными саженцами, которая сбрасывается с дрона. Ребята спроектировали капсулы так, чтобы они приземлялись строго вертикально и вонзались в землю. Изобретение объединило две детские команды. Одна занималась капсулой, а вторая – правильной системой ее крепления к беспилотнику и приземления. Роспатент уже зарегистрировал результаты работы школьников и их наставника. Уверены, что, повзрослев, наши юные изобретатели станут известны всему миру.
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: Позвони мне, позвони.
1: Радиостанция «Гордость».
2: Да или нет,

твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже снег.

здесь успеем натворить, подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают, любить. Уйдут, как пыль, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже завтра, за день до релиза на цифровых площадках. Эксклюзивно и только для вас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире радио «Гордость». Слушайте завтра с самого утра. Радиостанция «Гордость».
4: Привет всем. Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская военная ветеринария развивалась несколько столетий, а с 18 века стала одной из главных частей тылового обеспечения войск. Прототипом современной ветеринарии считают созданные по указу Петра I службы для ухода за животными в 17 веке. Тогда ветеринаров называли «коновальными мастерами» и отправляли работать при кавалерии. К середине 18 века в России стали развиваться конные заводы, а в 19 веке впервые появились конские лазареты, куда направляли лошадей, получивших ранения в бою. Активно кавалерию задействовали в русско-японской военной кампании. Раненые животные в срочном порядке перевозили.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Я

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Свердловской области запустили серийное производство оборудования для индивидуального птицеводства. Компания в Среднеуральске открыла новый цех для серийного производства элементов клеточного оборудования. Ранее эти комплектующие закупали за рубежом. Производители разработали и запатентовали собственное оборудование для содержания птицы. При этом уровень локализации достиг 80%. Сырье поставляют отечественные производители. Предприятие планирует довести локализацию до 100% в течение ближайших 2 лет, используя уже имеющиеся производственные мощности. Это позволит не только снять зависимость от импортных деталей и комплектующих, но и предложить российским птицефабрикам оборудование, не уступающее зарубежному. Среднеуральское предприятие способно выпускать и монтировать более 30 комплектов оборудования в год.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Приветствую всех слушателей радиостанции «Гордость». Меня зовут Александр СТ.
2: Привет, я Ежевика Чагадаева из группы «Ойме». Слушайте радио «Гордость». Здесь все.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно, с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях, участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Аркаим – это загадка древней цивилизации. В 1989 году археологи открыли здесь поселение, которое поразило мир. Представьте себе город в форме колец, мощные оборонительные стены и четкая ориентация по сторонам света. Это не случайность, а тщательно продуманный план. 2000 человек жили здесь, создавая уникальную культуру. Но однажды они сожгли свой город и исчезли. Почему? Этот вопрос волнует ученых и любителей истории. Спустя 4 года после открытия на этом месте появился историко-культурный заповедник Аркаим. Он стал настоящей сокровищницей. Здесь можно увидеть культовые сооружения древних народов и священные камни Менгиры. Каждый шаг по парку – это путешествие в прошлое. Реконструкция казачьей избы переносит нас в другую эпоху. А коллекция керамики, изделий из камня и металла рассказывает о жизни людей, которые когда-то населяли эти земли.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Любовь Климова.
3: Более 5000 семей с детьми в Самарской области воспользовались уникальным социальным сервисом – пунктом проката предметов первой необходимости для новорожденных. Данная мера поддержки была введена по поручению губернатора Вячеслава Федорищева. Сейчас она часть федерального проекта «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Родители детей до 2 лет могут бесплатно получить кроватку, коляску, пеленальный столик, автокресло и другие нужные вещи. Воспользоваться пунктом проката могут молодые и студенческие семьи, многодетные семьи, одинокие родители, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, а также женщины, родившие первого ребенка, и женщины, не состоящие в браке. Самарская область вошла в 10-ку регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом с помощью зонтичных поручительств корпорации малого и среднего предпринимательства. С момента запуска механизма в 2021 году предприятия Самарской области привлекли более 32 миллиардов рублей. По этому показателю регион занял 7-е место. Механизм зонтичных поручительств реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Программа распространяется на малый и средний бизнес, которому необходимы вливания под развитие производства или закупку оборудования. Наибольший объем средств пришелся на обрабатывающую промышленность – около 1/4 от общего финансирования. Поддержку также привлекают компании в сфере инфраструктурного строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства и научно-технической деятельности.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись, скучно у нас со мной.
4: Папа, что это за песня?
5: Это реклама Миши Крутышек из «Перекрестка».
4: Это которым можно настроение менять?
5: Угу.
4: И на рюкзак вешать?
5: И не только.
4: Пап, нам пора в «Перекресток».
6: Получайте Миша Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в «Перекрестке».
7: Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО «Торговый дом «Перекресток», УКН 108-170-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
8: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
9: Здравствуйте, я Татьяна Литвиненко, солистка группы «Квартал». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: За памятником паровозу в Луганске стоит яркая история. В 49-м местный завод выпустил тысячный послевоенный паровоз серии «СО», названный в честь Серго Орджоникидзе. Тысячный за 4 года. В 43-м отступающие немцы дотла разрушили завод и жилую застройку. 2 года лишившиеся всего рабочие восстанавливали цеха. Колеса первого послевоенного паровоза застучали осенью 45-го. В 48-м их выпустили уже около 500. Памятник – символ Луганска, непобедимого и несгибаемого. Кстати, долгое время луганские заводчане приезжали рапортовать в Москву на новых, только что выпущенных паровозах. Именно так они еще до войны представили правительству серию ФД. Луганские паровозы с 30-х годов конструировали под железные дороги любых габаритов. Ведь их покупали от Венгрии до Индии. Помним традиции вместе с «Радио Гордость».
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Ивушка. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. «Витуш вой маламыты лядыс». Умичка той шашкёс.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валентин Глушко – один из тех, благодаря кому наша страна начала освоение космоса. Он создал жидкостные двигатели, которые стоят на космических и баллистических ракетах. Он первым в мире сконструировал электротермический ракетный двигатель. Его разработки до сих пор используют протоны. Увлечение космосом для Глушко началось с книг Жюля Верна. Его захватила идея полета на Луну. Уже в 29-м году молодой ученый предложил разработать первый космический корабль и спроектировал для него двигатель. Затем Глушко разрабатывал двигатели на азотной кислоте и керосине для ракет, спроектированных Сергеем Королевым. Именно его разработки помогали запустить ракету Р-7. Но в историю человечества ученый вошел благодаря знаменитому «Востоку» — кораблю Юрия Гагарина. Последним проектом Валентина Глушко стал двигатель для автоматического космического челнока «Буран», без пилота, совершившего два витка вокруг Земли в 88-м.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Богатыри – герои русских былин, сказок и фильмов. Поэтому кажется, что и само слово исконно русское. Но на самом деле это не так. Лингвисты считают, что слово «богатырь» пришло в русский язык из древнетюркских языков. Там оно означало «герой», «доблестный воин». Это неудивительно. Древняя Русь долгие века соседствовала с тюркскими народами, торговала с ними, воевала и обменивалась не только товарами, но и словами. Так богатырь постепенно стал частью русского языка. Со временем слово обрело уже свою особую жизнь. Сегодня богатырь – это не просто сильный воин, а символ мужества, силы духа и защитник родной земли. Так что один из самых узнаваемых образов русского фольклора носит имя, которое когда-то пришло к нам из другого языка. И это еще раз напоминает – история слов нередко оказывается не менее увлекательной, чем история самих героев.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В 2023 году в город Волжский, Волгоградской области, начали возвращаться суслики – коренные жители поволжских степей. Эти милые грызуны покинули территорию будущего города в середине прошлого века, когда здесь начали подниматься заводские и жилые корпуса. Нынешний Волжский – второй по величине город Волгоградской области, крупный промышленный центр. Сегодня суслики в виде миниатюрных скульптур активно заселяют его улицы, площади и парки. У каждой из фигурок свое амплуа, подчеркивающее связь со знаковым местом или объектом. Каждая дополнена QR-кодом с исторической справкой. Например, на въезде в Волжский гостей встречает суслик-основатель со свитком-приказом. Суслик-строитель с мастерком в лапке рассказывает о первом в городе каменном доме. Суслики-молодожены приветствуют посетителей дворца бракосочетаний. Всего в Волжском обитают более 20 симпатичных, веселых зверьков. Их число продолжает расти.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара 88.2 FM.

0: История одной песни. Александр Степанов, он же СТ, после написания песни «Дай ему сил», решил продолжить в своем музыкальном творчестве тему поддержки участников СВО. Новую композицию он сочинял во время поездки на фестиваль «Таврида» в Крыму. Однако закончить полностью историю не получалось. Не хватало яркого завершения, как и названия новой песни. Как говорит сам Александр, идея о том, как закончить эту песню, появилась перед началом спектакля, открывавшего фестиваль.
1: Уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Мы начинаем наигрывать, я говорю, зовите режиссера спектакля. Выходит режиссер, я говорю, я вам придумал песню. И мы начинаем наигрывать, и в конце вот «Вера, надежда, любовь». И по дороге уже обратно я дописываю свое видение и понимаю, что это вот как раз то, что я хотел говорить дальше.
0: Песня позже была включена в тот самый спектакль. Ее исполняют артисты, задействованные в постановке. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню Александра Степанова «Вера, надежда, любовь».

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу. Ты своих не

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве на рассвете в бой, и звучали слова.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Позвони мне, ради Бога, через время протяни.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
3: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
4: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже завтра, за день до релиза на цифровых площадках. Эксклюзивно и только для вас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». Слушайте завтра с самого утра. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212 99 90.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Что общего у дыни, арбуза и слова «карапуз»? На первый взгляд ничего, но язык умеет удивлять. Начнем с дыни. Считается, что ее название пришло к нам очень долгим путем, через Персию и Среднюю Азию. А еще раньше дыни выращивали на Крите, где их настолько ценили, что называли «яблоками из Кидона» по имени одного из городов острова. Со временем это название сильно изменилось и превратилось в знакомое нам слово «дыня». С арбузом история еще любопытнее. Когда-то наши предки заимствовали восточное слово, которым называли и дыни, и арбузы одновременно. Лишь позже эти плоды разделили, и у каждого появилось свое название. А еще есть забавная версия, что от слова «арбуз» произошло знакомое нам слово «карапуз». И если посмотреть на пухлого малыша, сходство с круглым арбузом действительно можно заметить. Так что арбуз и дыня – это не только символ лета, но и слова «путешественники», которые добрались до русского языка через разные страны и культуры.
0: Радио «Гордость».

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111 774 668 98 40 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: нашу.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в Королеве можно увидеть один из лучших современных памятников первому спутнику? Установили его уже в наше время. На конкурс представили более 15 вариантов, из которых в итоге выбрали лучший – авторство уроженца Наукограда Королева. Многие детали памятника делали на тех же предприятиях, где изготавливали первый спутник. Так кольца, символизирующие орбиты, отлили из нержавеющей стали и алюминиевого сплава на РКК «Энергия». Памятник – точная копия спутника, сделанная в натуральную величину.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения русский.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Это наша с тобой биография.
8: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире женщина-нейрохирург. Серафима Брюсова в девичестве Сидорова во время Первой мировой войны работала медсестрой в хирургических госпиталях. Окончила Второй Московский медицинский институт. С 1928 года по приглашению Николая Бурденко работала сначала в нейрохирургической клинике, а потом в Московском нейрохирургическом институте. Блестяще оперировала, обучала нейрохирургии ординаторов и аспирантов. В 1939 году Брюсова защитила докторскую диссертацию, в 1941 стала профессором, написала более 40 научных работ. Среди них особую ценность представляет первая отечественная монография «Ангиография мозга».
0: Радиостанция «Гордость».

0: вам! Большой привет вам из Удмуртии! Я Лиза Леканцева и приглашаю вас 12 октября в клуб 16 тонн на этно-культ-вечеринку. Будем петь любимые песни, танцевать под зажигательные хиты. Встретимся еще раз 12 октября в 19:00. До встречи!
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Ссорятся люди, мирятся люди.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил два космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
2: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
1: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Гордость»

0: Реклама.
1: Какой настрой сегодня будет твой? Перевернись. Вкусно у нас со мной.
2: Папа, что это за песня?
3: Это реклама Мишек Крутышек из Перекрестка.
2: Это которую можно настроение менять?
3: Угу.
2: И на рюкзак вешать?
3: И не только.
2: Пап, нам пора в Перекресток.
3: Получайте Мишек Крутышек за покупки в супермаркете и доставке. Собирайте коллекцию и участвуйте в розыгрыше призов. Ждем в Перекрестке. Акция проводится с 1 октября по 5 ноября 2026 года. Имеются ограничения, подробности, организаторы, правил акции, количество призов, срок хранения и порядок их получения на сайте перекресток.ру. АО торговый дом Перекресток. ОГН 1870-03-44-93. Москва, Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4.
4: Встречайте зиму уверенно с колеса даром и шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon в шинных центрах «Колеса даром» или на сайте колесадаром.ру и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях участвующих в акции, количестве подарков и сроков на сайте колесадаром.ру. ООО «Колесадаром.ру». ОГРН 112-165-1001-746. Республика Татарстан, город Набережные Челны.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».

0: счастливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость за Родину, гордость за будущее наших детей, за честное, нормальное будущее детей наших. Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Это просто сюр какой-то. Слышали такое выражение? Обычно так говорят, когда происходящее кажется настолько странным и нелогичным, что поверить в него сложно. Появилось слово «сюр» как сокращение от слова «сюрреализм» — направление в искусстве, где реальность смешивается с фантазией, а логика часто уступает место самым неожиданным образом и сочетаниям. Со временем длинный сюрреализм сократилось до ёмкого «сюр». И сегодня этим словом чаще называют не произведения искусства, а ситуации из повседневной жизни, которые кажутся абсурдными, нелепыми или совершенно невозможными. Вместо «сюр» вполне можно сказать «абсурд», «нелепость», «небылица» или даже «чудеса какие-то». Смысл будет примерно тем же. Так что «сюр» — это не просто модное словечко, а короткий способ сказать «происходящее выходит за рамки здравого смысла».
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

История одной песни. Из 300 песен композитора Яна Френкеля около 20 написано на стихи Инны Гоф. Среди самых известных – «Ветер северный». Впервые песня прозвучала в 1968 году в исполнении Майи Кристалинской, а в 71-м стала главным хитом ансамбля «Голубые гитары». Незадолго до этого в ансамбль пришли музыканты Юрий Валов и Сергей Дюжиков. «Вот тебе песня», — сказал Валову руководитель ансамбля Игорь Гранов. «Споешь?» Песня была записана, вскоре вышла на пластинке, и с тех пор ни одна композиция «Голубых гитар» не могла сравниться с ней по популярности. Вот что рассказывал Юрий Валов. «Я помню, как Дюжиков меня доставал. Когда на гастролях он приходил в ресторан поесть, он сразу шел к музыкальному автомату, бросал 20 копеек и включал «Ветер северный». А потом тыкал в меня пальцем и приговаривал: «Это он поет! Это он поет!» Я ужасно стеснялся. Послушаем песню Яна Френкеля на стихи Инны Гоф в исполнении ансамбля «Голубые гитары».

0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: X5 Клуб сделал любимые категории персональными. Выбирайте из того, что реально любите, в приложении «Пятерочки» и «Перекрестка». И получайте до 30% кэшбэка. X5 Клуб. Выгодно именно вам.
4: Реклама. ПАО «Корпоративный центр X5». Город Москва. ОГРН 124-770-046-39-11. Порядок участия в программе лояльности, условия начисления и списания баллов, информация о дополнительных привилегиях для участников определены в правилах программы лояльности X5 Клуб на сайте x5club.ru. 12+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже завтра, за день до релиза на цифровых площадках. Эксклюзивно и только для вас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире радио «Гордость». Слушайте завтра с самого утра. Радиостанция «Гордость».
6: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: В 2012 году российские ученые и полярники смогли добраться до озера Восток в Антарктиде, спрятанного под ледяным щитом толщиной в 4 километра. Открытие гигантского реликтового водоема в самом центре холодного континента – это последнее крупное географическое открытие на нашей планете.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: своих.
1: Снова по деревне дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает, чтобы раньше всех увидеть солнце. Оно среди асфальта у моста

земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: клубе «16 тонн» на Пресне. Попоем хором, потанцуем и весело проведем время вместе. До встречи. Аймакан. Всего хорошего.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: года, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Пельмени. Блюдо, которое многие считают одним из самых русских. Их лепят всей семьей, подают на праздники и держат в морозилке на всякий случай. Но знаете ли вы, что само слово «пельмень» пришло к нам не из русского языка? Считается, что ему уже несколько сотен лет. А произошло оно от слов из угро-финских языков. «Пель» – ухо, и «нянь» – хлеб. Получается довольно забавный перевод – «хлебное ушко». А если присмотреться к пельменю, сходство действительно есть. Особенно, если он слеплен по всем правилам, с аккуратно соединенными краями и характерной формой. Со временем слово прижилось в русском языке, а сами пельмени стали частью национальной кухни. Причем настолько прочно, что сегодня их уже сложно представить пришельцами из другой языковой традиции. Так что каждый раз, когда на столе появляются пельмени, можно вспомнить – перед вами не просто ужин, а самые настоящие хлебные ушки с многовековой историей.
0: Радио «Гордость».
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: ясен, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Слабосоленое озеро Смолино. Это настоящая жемчужина Челябинска. Возраст водоема около 3 миллионов лет. Здесь, среди сосновых боров, археологи нашли стоянки древнего человека. До начала прошлого века озеро называли Челябинским морцем. Почему? Исследователи считают, что озеро – остаток древнего моря, объясняя этим соленость воды. В начале прошлого века вода в Смолино была соленой, обладала целебными свойствами, и в черте города фактически находилась курортная зона. На западном берегу сосредоточены кафе и рестораны. Это идеальное место для активного отдыха. Спортивные площадки ждут любителей физической активности. А если вы хотите уединения, отправляйтесь на другой берег. Там спокойствие и тишина идеально для рыбалки. Природа здесь удивительная. Густая зелень сосен, чистая вода и свежий воздух. Озеро Смолино – это не просто отдых, это возможность насладиться красотой природы.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Воздуха мало,

0: песке. Сны мои, что?
1: Ты позвонишь и скажешь: я так по тебе скучала. Давай все начнем сначала. А вдруг? Ты позвонишь внезапно, как будто бы между прочим. До завтра, спокойной ночи, мой друг.

История одной песни. Сегодня в рубрике «История песни «Заря». Ее написал и исполнил казак из Самары Максим Горельченко, один из победителей конкурса «Музыка гордых» в этом году. Композицию он посвятил погибшему на СВО брату, другу и воину их казачьего отряда Сергею Буланову с позывным «Заря». Его поразил тот факт, что Сергей, отправляясь во вторую командировку на СВО, на прощание семье сказал, что скорее всего не вернется, но по-другому поступить не может. И он не вернулся. Дома осталась жена Ксения и семеро детей. Когда Максим узнал от командиров о подвиге Сергея, как он, не жалея себя, шел на огромный риск ради спасения товарищей, тогда родились первые строчки. Автор отправил их супруге и сослуживцам Сергея. С передовой пришла просьба написать песню на эти стихи. Песню записали почти с одного дубля. Песню «Заря» очень ждут родители погибшего героя, семья и братья по оружию. И теперь она звучит на радио «Гордость». Слушаем композицию и гордимся нашими героями. Вечная слава!

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: В эфире «Позывные великой страны» и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем

0: Буреш Гажаной Шхё. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Мусо Ани. Я приглашаю вас на классную вечеринку «Этнокульт», которая состоится 12 октября в клубе «16 тонн». Я спою для вас много классных удмуртских песен. Митуш вой маламыт илядыс. Умичка тоща шхё.
1: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Союза. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: А знали ли вы, что выдающийся географ и исследователь XIX века, уроженец Смоленской области Николай Михайлович Пржевальский, провел в экспедициях 11 из 49 лет своей жизни? За это время он впервые подробно обследовал обширную территорию малоизвестной в тот период времени Центральной Азии, охватывающую Монголию, Северный Китай, Восточный Тибет и Туркестан. В ходе своих путешествий Николай Пржевальский совершил сотни открытий, сделал подробное описание множество рек, озер, пустынь, впервые правильно нанес на карту высочайшие горные цепи Центральной Азии. Зоологические и ботанические открытия ученого не менее значительны, чем географические. Он открыл и описал десятки новых видов животных, среди которых знаменитая лошадь, названная в его честь.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бабочка. Кажется, что это слово такое же легкое и красивое, как само насекомое. Но его история связана совсем не с цветами и летними лугами. Когда-то наши предки верили, что бабочки – это души умерших женщин, которые ненадолго возвращаются в мир живых. Именно поэтому слово связывают со словом «баба». Отсюда и особое отношение к этим насекомым. Их старались не обижать и не прогонять без причины. Считалось, что встреча с бабочкой может быть не просто случайностью. Со временем старые представления забылись, а слово осталось. И теперь бабочка для нас – символ лета, красоты и легкости. Так что бабочка – это не только яркие крылья и летнее настроение. Это еще и маленький привет из очень далекого прошлого, который до сих пор порхает рядом с нами.
0: Радио «Гордость».

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает

0: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
1: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
0: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую «Улыбку» в исполнении Ирины Еликаровой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, с какого здания началось формирование Сочи как курорта? Во второй половине XIX века братья Арсений и Петр Верещагины вложили средства в развитие этих мест. Дело не пошло. Однако идея создания курорта получила, как сказали бы сегодня, господдержку. Земли, прозванные Верещагинскими дачами, выкупили в казну. Затем распродали мелкими участками. Вырученные деньги пустили на развитие инфраструктуры. Один из участков на территории современного Хостинского района приобрел профессор медицины Александр Якобсон. В начале 20 века он построил здесь дачу-лечебницу в стиле модерн. По виду сказочный замок с башенками, шпилями, открытыми резными галереями. После революции здесь в разное время размещались школа, пансионат, дом отдыха, общежитие. Полвека назад здание порывались снести, но его удалось отстоять. Сейчас дача Якобсона в статусе объекта культурного наследия служит в качестве административного корпуса санатория.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». Уже завтра, за день до релиза на цифровых площадках. Эксклюзивно и только для вас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». Слушайте завтра с самого утра. «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Нагреть чайник или зарядить телефон теперь можно и вдали от цивилизации. Артем из Армавира изобрел портативную микро-ГЭС для малых рек и ручьев. Вместе со своим наставником Евгением Шишкиным из местного научно-технического центра школьник сделал совершенно новую гидротурбину. А вся станция помещается в небольшой чемодан. Ее можно просто закрепить на берегу ручья или реки, и все, электроэнергия начинает вырабатываться. Переносная ГЭС пригодится туристам, которые любят путешествовать в отдаленные места, спасателям, да и военным.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

итальянском языке, откуда оно и пришло. Кстати, по-итальянски «латте» означает «молоко». Поэтому, если заказать в Италии просто латте, есть шанс получить не кофе, а стакан молока. Почему же многие говорят «латте»? Все просто. Слово выглядит непривычно для русского языка, и ударение нередко пытаются перенести на последний слог по аналогии с другими иностранными словами. Так что в следующий раз в кофейне можно не только заказать любимый напиток, но и блеснуть хорошим произношением. Ведь в слове «латте» главное не только кофе, но и правильное ударение.

0: Привет! Это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
1: Приглашаем вас на вечеринку «Этнокульт» 12 октября в клуб «16 тонн» на Пресне.
0: Будем петь и танцевать вместе. До встречи!
2: При поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
3: Радиостанция «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Это сегодня в концертных залах крупных городов есть подробные афиши на сезон и план работы на несколько лет вперед. А в 19 веке концерты проходили в домах знати, никакого планирования в помине не было. Владельцы музыкальных салонов в соответствии со своими вкусами и предпочтениями составляли программы, приглашали исполнителей или самих композиторов. Все изменилось в середине века с учреждением Русского музыкального общества. Оно занималось развитием музыкального образования, прививало публике вкус к музыке, поощряла отечественные таланты. «Сделать хорошую музыку, доступной большим массам публики», писал знаменитый критик Стасов. Финансово организацию поддерживала императорская фамилия. Благодаря РМО в Москве и Петербурге появились консерватории, проводили доступные симфонические и камерные концерты. Около трех десятков в год играли не только признанную европейскую классику, но и последние музыкальные новинки. Например, музыку композитора Глинки.
0: Радиостанция «Гордость».

0: радость. Слушаем своих.
1: Привет всем! Я Роман Разум и ансамбль 3-й ударной армии «Новороссия». Слушайте радио «Город».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Белоярская АЭС – старейшая из ныне действующих в России и при этом самая современная. Именно здесь работают два существующих в нашей стране уникальных реактора на быстрых нейтронах. Сейчас, после того, как французы закрыли свой «Феникс», Россия осталась единственной страной в мире, где такие существуют и благополучно работают. Так что наша Белоярская АЭС – абсолютно уникальное явление, воплощение российского атомного превосходства. Реактор на быстрых нейтронах – основа замкнутого цикла для ядерного топлива. Он позволяет использовать объединенный уран и повторно пускать в дело отработанное топливо. А еще он самый безопасный в мире. Многие страны пытались создать такие, и США, и Китай, и Франция, и Япония, но работают только наши. Французы свои проекты свернули, а у остальных до сих пор так ничего и не вышло. Кстати, со строительством энергоблока Белоярской АЭС в бытность главой Свердловской области помог первый президент России Борис Ельцин.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

родные. Нас живых еще не так мало.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Нас новый век раскачивал и гнул».
2: «Нас новый век раскачивал и гнул, а вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды не довоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной, но оказалась явственней и ближе, сложней и проще, больше и страшней, иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник, поправ. И стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцвевших солдат из дедова военного альбома».
3: Выражение «недовоеванная война» поэт Наталья Тебелева вспомнила, листая альбом с военными фотографиями бабушки и дедушки. «Они прошли всю Великую Отечественную», — рассказывает Наталья. «На войне и познакомились». Так появилось это стихотворение.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радио «Гордость».

0: с радиостанцией «Гордость».
1: Республика Башкортостан – субъект федерации, который расположен и в Европе, и в Азии. Регион с высокоразвитой экономикой, самобытной культурой и удивительной природой. Здесь находится Капова пещера с рисунками эпохи палеолита, стерлитамакские шиханы, древние коралловые рифы, самый большой родник России – Красный Ключ и еще множество достопримечательностей. Столица региона – Уфа. Жители в шутку иногда называют ее городом трех шурупов, потому что написание названия на башкирском языке действительно напоминает эти крепежные изделия. Оно часто встречается на сувенирах и футболках. Пожалуй, самый узнаваемый символ Уфы и Башкирии – памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это самая большая конная статуя Европы. Имя героя уже более 60 лет прославляет и хоккейный клуб «Салават Юлаев». Он становится чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина. Входит в четверку российских клубов, которые пробивались в плей-офф в каждом сезоне КХЛ. Башкирская кухня разнообразная и самобытная. В большом почете конина, из нее делают знаменитую колбасу козы. Традиционное блюдо бешбармак готовится из отварного мяса и салмы, крупно нарезанной лапши. Из выпечки обязательно попробуйте перемячи, башкирские беляши. На десерт легендарный башкирский мед и крепкий чай. А еще республика славится музыкальными талантами. В 25-м году в хит-парады ворвалась группа «Эйла» с песней на башкирском языке «Хумай». Едем в Башкортостан, слушаем «Хумай» и помним, в Уфе радио «Гордость» вещает на частоте 88,7 FM.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «нулевой километр» в Барнауле появился относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Российский балет «Лучший в мире». Когда-то Юрий Висборг написал шуточную песню, в которой были строки, которые сегодня знают все. «Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Прошло 6 десятков лет, но Россия не сдала, а даже укрепила свои позиции в области классического балета. Он по-прежнему считается лучшим в мире. Именитого иностранца в первую очередь ведут на Щелкунчика, «Лебединое озеро», «Спящую красавицу» и другие шедевры. И речь не только о Москве и Санкт-Петербурге. Совсем недавно в Красноярском театре оперы и балета командой молодых музыкантов и постановщиков был возрожден балет Цезаря Пуни «Катарина или дочь разбойника». И теперь в нашей балетной короне появилась еще одна жемчужина. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В чем феномен слова «феномен»? Начнем с главного. В большинстве случаев правильно говорить «феномен» с ударением на второй слог. Именно так произносится это слово, когда речь идет о необычном явлении, редком факте или о чем-то удивительном. Например, «это настоящий природный феномен». Тогда откуда взялся вариант «феномен»? Он тоже встречается в словарях, но обычно относится к человеку с выдающимися способностями, своего рода уникуму. Однако современные специалисты по русскому языку все чаще рекомендуют использовать вариант «феномен» и в этом значении,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Набоков – уникальный русский писатель. Он родился в семье аристократов, его отец был известным деятелем Конституционно-демократической партии. Дедушка – золотодобытчик, оставил будущему писателю огромное наследство. Все изменила революция. Набокова бежали через Крым в Германию. Иммиграция привезла рознь с собой, погиб отец писателя. Спасал эмигранта-либерала Милюкова от пули другого иммигранта-монархиста. Затем в Германии пришли к власти нацисты, и Набоковы бежали от них сперва во Францию, потом в Америку. 20 век преследовал семью безжалостно. За океан из павшей Франции Владимир Набоков и его жена уходили последним теплоходом. Но несчастья обострили талант писателя. До революции Зинаида Кипиус считала Набокова бездарным. В эмигрантском Крыму он создал первые рассказы. Бедствуя в Берлине, написал «Машеньку», роман, принесший ему славу. А также «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», величайший из его ранних романов. В Париже Владимир Набоков создал «Истинную жизнь Себастьяна Найта», первый роман на английском. Умер Набоков в Швейцарии. Послевоенный остаток жизни провел в путешествиях. Нигде так и не обрел утраченной родины. Писателя 8 раз номинировали на Нобелевскую премию, но лауреатом он так и не стал. Интересный факт. Именно Набоков первым перевел на русский язык «Алису в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире атомная электростанция. Это Обнинская АЭС в Калужской области. Она была запущена в эксплуатацию 26 июня 1954 года, а к октябрю вышла на проектные параметры. С 1956 года на Обнинской АЭС проводились различные исследования, в том числе необходимые для создания более мощных станций. Реактор станции безаварийно прослужил 48 лет, на 18 лет дольше запланированного. Реактор заглушили в апреле 2002 года. В 2009 на базе Обнинской АЭС создан музей атомной энергетики. Здание первой в мире атомной станции является объектом культурного наследия и охраняется государством.
0: Концертный зал на радио «Гордость».
2: Песня такая лирическая, тоже новая совершенно.

0: Спасибо.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ольга Аленкина. Цените русского солдата.
2: Цените русского солдата. Его умейте понимать. Цените русского солдата. За вас пошел он воевать. За небо мирное над Курском, над Волгоградом, над Орлом. И я горжусь солдатом русским. Он честно борется со злом. Идет колонна боевая, малыш ручонкой машет ей. И крестит женщина простая, чтобы возвращались поскорей. В машинах русские ребята, они уходят на войну. Как деды их ушли когда-то, они оставили жену, ребенка, маму, папу, брата, родную землю и друзей. Цените русского солдата, пусть возвращается скорей.
3: Поэт Ольга Аленкина из Железногорска Курской области написала эти стихи в начале апреля 2022 года. По улицам города шли колонны военного транспорта. Прохожие останавливались и приветствовали бойцов. Маленькая дочь Ольги стала махать солдатам. Женщина рядом перекрестила уезжающих на фронт ребят. Это стихотворение было опубликовано в сборнике произведений курских поэтов в поддержку участников специальной военной операции. «Железногорцы активно помогают фронту», — говорит Ольга. «Собирают вещи, продукты, деньги, как и люди по всей России».
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. После успеха своего фильма «Любовь земная» по роману Петра Проскурина «Судьба» режиссер Евгений Матвеев решил снять продолжение. С самого начала Матвеев точно понимал, в этой картине должен звучать голос Анны Герман. Хрупкий, нежный, ласковый, который мог бы передать тончайшие нюансы сложной любви. Композитор Евгений Птичкин и поэт Роберт Рождественский, вспоминал режиссер, с восторгом разделили эту идею. Птичкин, по его собственным словам, буквально сразу сел за рояль и набросал мелодию. Рождественский также быстро написал текст. Вскоре в Варшаву полетело письмо Анне Герман с текстом и нотами. «Вылетаю», — был ответ. Анна записала композицию с первого дубля. Песня «Эхо любви» стала знаменитой еще до премьеры картины «Судьба». В исполнении Анны Герман и Льва Лещенко она прозвучала в финале телеконкурса «Песня 77». Послушаем песню «Эхо любви» в исполнении этого прекрасного дуэта.

0: сердца.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенки. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площадью. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились, но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
3: На холодной земле

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто

матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры!

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Архангельской области открыли производство по ламинированию бумаги. Новое производство введено в эксплуатацию на предприятии по выпуску бумажной продукции в городе Коряжма. Ламинированная бумага – это основа целого ряда упаковочных материалов, прежде всего для молочной продукции. После ухода с российского рынка иностранных производителей отечественная молочная промышленность столкнулась с острой нехваткой такой упаковки. Расширение действующего предприятия в Архангельской области дает возможность выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год. Такие объемы позволяют не только полностью покрыть потребности региона, но и обеспечить до 40% российского рынка в целом.
0: Слушайте радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Катавасия – это путаница, беспорядок. Несмотря на то, что слово кажется просторечным и у многих вызывает ассоциации с неким котом Васей, история у него довольно серьезная. Изначально катавасия была церковным термином. Так называли особое песнопение, которое исполнялось во время богослужения. Слово пришло из греческого языка и буквально означало «схождение вниз». Почему вниз? Дело в том, что во время исполнения этого песнопения певчие сходили со своих мест и собирались в центре храма. Со стороны все выглядело как движение, перестроение и некоторое оживление. Со временем слово вышло за пределы церковной жизни, и когда люди видели суету, неразбериху или беспорядок, они все чаще называли это катавасией. Получается любопытно. Слово, которое сегодня означает полный беспорядок,

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Есть дни, что храним мы в душе, сквозь годы проносим. Тебя привела в сентябре

будто бы небо в тот миг к плечам прикоснулось. О, как же твой взгляд был красив, что плавился в воздух. Забыть его выше всех сил уже слишком поздно. И вдруг пронеслось в голове: нет, так не бывает. Когда ты сказал тихо мне,

0: сентября в сердце разжег костры, губ твоих сладкий конвой, и снова жар в груди. Дай надышаться тобой, осень моей любви.
1: Я словно тебя вспоминал, мой сон незабытый, как будто все грани души вдруг стали открыты. И хоть я не мог объяснить, но чувства терзали, что в жизни какой-то другой друг друга мы знали. И твой поворот головы, и смех твой игривый,

0: лишь волнуя. Бог мой, кроме этой любви, другой не хочу я.
1: Лучшая осень моя бросит к ногам листву, где поцелуй сентября душу согрел.

0: мою.
1: Осень, останься со мной, времени сжав спираль. Ведь ты вернулась, Бог мой, сквозь вековую даль.

0: лучшая осень моя, та, что так долго ждал, где поцелуй сентября страстью своей сжигал.
1: Боже, как сладок он был, хмель сумасшедший твой, и навсегда покорил, так как никто другой.
0: Сердцем узнать тебя смог, и так безумно любя, как же я ждал, видит Бог, лучшая осень моя.
2: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
3: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» продолжает рассказывать о некоторых из них, чьи истории не перестают вдохновлять. Сегодня герой нашего рассказа Вадим Третьяков из Волгоградской области. На СВО служил сапером, разминировал сотни боеприпасов и спас тысячи жизней. При обезвреживании очередной мины получил тяжелое ранение и потерял зрение. После возвращения домой боец начал заниматься общественной работой, стал лидером молодежного движения Всероссийского общества слепых. Настоящей опорой и поддержкой для него стала его любимая жена Дарья. Вместе они учатся в вузе и занимаются танцами. Совсем недавно они вальсировали на конкурсе семейных пар «Два крыла» и стали лауреатами. Также герою помогает волгоградский филиал фонда «Защитники Отечества». Его сотрудники оформили ветерану нужные документы, направили на реабилитацию, провели адаптацию жилья, выдали техническое средство реабилитации. Сейчас Вадим с соратниками создает проект по методике помощи инвалидам, планирует обучать педагогов и волонтеров. Тренеры из различных регионов будут разъяснять, как поддерживать людей с ограниченными физическими возможностями на работе и в быту. За год планирует обучить больше 1000 слушателей. Слава нашим героям!
2: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Екатерина Годвер. Иноземная литера.
2: Иноземная литера – шрам на наших руках. Кто с Москвы, кто из Питера, из мордовских ИК, все родное отстаиваем, возвращаем назад, от царя и до Сталина, и до самых Карпат. Кто за лентой под пулями, кто в глубоком тылу, нас словами ходульными не удержишь в углу. Нам снега подвенечные, разнотравье рушник, наша жизнь скоротечная, огнедышащий миг. Нам любить и надеяться от креста до креста. Наигрались в индейцев мы, досчитали до ста. Нам изрытый кавернами дом во все времена. Нам цена непомерная. Это мира цена.
3: Екатерина Годвер – очень разносторонняя личность. В литературе – поэт и писатель-фантаст. Лауреат конкурсов и премий. По образованию – клинический психолог и педагог. А еще мастер Международной шахматной федерации.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самые мощные в мире ледоколы. На Северном морском пути сегодня эксплуатируются три универсальных атомных ледокола проекта 4-2-0. Головной атомоход «Арктика» введен в 2020 году, серийные «Сибирь» и «Урал» в 2022. До 2030 в строй войдут еще четыре – Якутия, Чукотка, Ленинград и Сталинград. Длина каждого из них более 170 метров, ширина 34, мощность 60 мегаватт. Они могут проламывать лед до 3 метров, а переменная осадка позволяет заходить в устье рек. Через некоторое время ледокольный рекорд может быть побит. В 2021 году заложен атомоход «Россия». Головной ледокол проекта «Лидер». Он намного больше предшественников, по мощности превзойдет их вдвое и сможет преодолевать 5-метровые льды.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: А сейчас долгожданная и любимая группа «Любэ» во главе с ее лидером, самым народным артистом России Николаем Вячеславовичем Расторгуевым.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Тверь – город Афанасия Никитина, автора «Хождения за три моря», первой русской книги о командировке. Бронзовый памятник стоит на берегу Волги. Неподалеку расположен императорский путевой дворец. Раньше цари останавливались тут по пути из Петербурга в Москву. Здесь Карамзин читал Александру Первому отрывки из своей истории. Любителям Питера исторический центр Твери напоминает северную столицу в миниатюре. В XVIII веке после пожара императрица Екатерина II велела отстроить Тверь в едином стиле по образу и подобию Петербурга. Тверская фишка – музей козла, единственный в мире. В нем собрано все, связанное с этим животным. От римских монет с козликами до прикидов козла Панкрата. Есть в Твери и оригинальный музей, посвященный Плюшкину. Владельцы собрали предметы советского быта от игрушек до первого советского компьютера. А еще в Твери установлен памятник уроженцу города Михаилу Кругу. Ну а мы послушаем неофициальный гимн столицы Верхневолжья в исполнении Евгения Окунева.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Белгородский парк Победы – это место памяти и гордости, посвященное героям Великой Отечественной войны. Здесь, на обширной территории, представлены образцы военной техники времен войны – танки, артиллерийские орудия, самолеты и другая боевая техника. Это своеобразный музей под открытым небом, позволяющий наглядно представить мощь советской армии. Центральным элементом парка является монумент «Звонница», посвященный памяти погибших в Курской битве. Это величественное сооружение напоминает о трагических событиях войны и о героизме советских солдат. Интересный факт. В парке Победы установлен памятник «Танковый таран», посвященный подвигу танкиста Николая Калашникова, который во время Курской битвы протаранил немецкий танк. Здесь звучат песни военных лет, к мемориалам возлагают цветы и проводят реконструкции исторических событий. Парк Победы в Белгороде – это место, где чтят память героев, передают историческую правду будущим поколениям и воспитывают патриотизм. Это место, где можно прикоснуться к истории и почувствовать гордость за свою страну.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость».
1: Сейчас я улечу, и мы вряд ли увидимся. Но когда я вернусь, вас уже не будет. Дело в том, что время на небе и на земле летит не одинаково. Там мгновение, тут века.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — это историческая кинолента 1942 года, которая рассказывает о героической обороне Москвы и успешном контрнаступлении советских войск зимой 1941-1942 годов, ставшим переломным моментом в ходе войны. Снятый на основе уникальных фронтовых съемок, фильм показывает все ужасы и лишения войны, а также самоотверженную борьбу Красной Армии с фашистами, демонстрируя мужество и стойкость советских солдат. Солдат и командиров. Режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин сумели передать драматизм и напряжение тех дней, используя как документальные кадры, так и хронику, снятую непосредственно на передовой. «Разгром немецких войск под Москвой» получил признание не только в СССР, но и за рубежом, став первым советским фильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Эта лента остается важным историческим документом, напоминающим о значимости подвига защитников Москвы и их вкладе в победу над фашизмом. История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
2: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Антон Шипулин – выдающийся российский биатлонист, чемпион мира и шестикратный призер мирового первенства. Целых 22 раза он поднимался на пьедестал на разных этапах Кубка мира. Родился он в Тюмени в спортивной семье. Начинал в лыжном спорте, но, увидев винтовку старшей сестры, решил посвятить себя биатлону. Несколько лет спортсмен нарабатывал стрелковую технику. Чтобы перейти в биатлон, пришлось перебраться в Ханты-Мансийск. В Тюмени не хватало винтовок. Жизнь в 90-е вообще была тяжелой. За победы на чемпионатах давали бытовую технику, которую чемпион отдавал маме. Трудности приучили спортсмена к бережливости. Все лишние деньги он складывал в тумбочку и к 19 годам накопил на первую собственную машину, которая была немногим моложе него. В 23 года Шипулин выступил на Олимпиаде в Ванкувере и стал бронзовым призером. На Олимпиаде в Сочи Антон Шипулин взял золото. После этого против наших спортсменов стали выдвигать обвинения, связанные с допингом. Чемпион решил не ввязываться в сутяжничество, завершил карьеру и стал депутатом Государственной Думы, где помогает нашим спортсменам работать, несмотря на санкции. Интересные факты. В детстве Антон Шипулин занимался не только лыжами, но еще и карате. Ушел из-за сильных нагрузок. А со своей женой Луизой чемпион познакомился в соцсетях по переписке. Она далека от спорта и долгое время даже не знала, кто ее новый знакомый. Шипулин, многодетный папа, растит уже троих детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что одна из самых красивых усадеб Подмосковья расположена в Балашихе? Горенки по преданию названы так, потому что в старые времена в деревне располагался последний пункт, до которого родственники могли провожать осужденного, шедшего на сибирскую каторгу. Хотя, возможно, все дело в протекавшей рядом речке Горенки. Сердце усадьбы – ансамбль, построенный Алексеем Разумовским, министром просвещения при Александре I. Гигантский полукруглый двор, около 700 метров площадью. Обрамляющая его колоннада напоминает площади Рима. Кирпичный трехэтажный дворец имперского размаха – все это усадьба в подмосковной Балашихе. Разумовский был известным ботаником, его называли русским Линнеем. При нем в Горенках был роскошный парк с редкими растениями, который сохранился до наших дней. Часть его коллекции вошла в современный ботанический сад. После революции Горенки едва не разрушились, но сейчас в усадьбе работает музей и идет быстрая реставрация.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
4: Патриотизм. Кажется, что все понимают, что это такое. Любовь к родине, к истории, к культуре. Но вы знаете, это не пустые слова. Это и любовь к маме, это любовь к семье, это природа наша, это песни, которые вокруг нас, и звуки, которые вокруг нас, языки разные. Вообще, это колоссальное богатство. Вы знаете, патриотизм – это стержень внутренний, это сила духа. Внутреннее, которое позволяет тебе смотреть вперед и далеко. Это то, что вот многие недооценивают, понимаете? Потому что ты являешься сам страной своей, государством, родиной. Ты ее часть, как капля огромного океана. И в этой капле отражен весь океан. Так и в каждом человеке, в каждом патриоте своей страны отражаются все миллионы людей и все бескрайние просторы нашей страны. Поэтому тот, кто недооценивает это, очень сильно ошибается. Патриотизм – это сила духа и уверенность в завтрашнем дне, и уверенный взгляд вперед.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участники фестиваля «Музыка гордых» группа «Лампасы», Нижний Новгород.
5: Начнем с песни «Врет четвертая струна». Мы писали ее в соавторстве с Алексеем Шмелевым. Рассказать о ней потом или поем?
6: Да, нет, давай чуть-чуть расскажи.
5: Была готовая мелодия. Была готовая мелодия, был у меня даже текст, там про колбаску был такой. В общем, очень мне казался он милым и душевным. Я очень многих поэтов просил переделать, которые с нами сотрудничают. Все останавливались где-то на первом куплете. Алексей тоже начал, он сказал: «Гош, я не знаю, как это переделать, давай еще подумаем». После поездок по Луганску, да, мы как раз в госпиталях были у боевых медиков, просто у медиков, у девчонок, 8-7 марта. Говорим: «Какого черта, Алексей? Давай все слова, которые были, все колбаски уходят, напиши просто ты, как чувствуешь, как видишь». Говорит: «Тогда из номера, пожалуйста». И мы ушли, и через 40 минут были готовы стихи. Чуть-чуть мы дополнили припев, и на следующий день мы в ремонтном батальоне для дядек, где основной возраст от 50 лет, спели, и она поимела огромный успех. То есть люди, у людей слезы на глазах. Сразу у нас, это вот действительно песня, которая написана, стихи, как написаны там и сразу же там презентованы. И к вам мы с радостью занесли песню «Врет четвертая
6: струна». Да, эта песня играет в эфире «Радио Гордость». Ну а сейчас очень важно, эксклюзивное живое исполнение в прямом эфире. Здесь все свои. Задавайте свои вопросы. Сразу после песни озвучу первые из них. Поехали! Группа «Лампасы» у нас.

0: Песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
1: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
0: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный.

гроза. Не забыть нам любимые лица.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый мощный источник нейтронов в мире. В 2021 году в Гатчине под Санкт-Петербургом запустили полнопоточный нейтронный реактор ПИК. Это самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. С помощью нейтронов можно изучить состав и структуру практически любого вещества, настраивать высокочастотные приборы и многое другое. Название ПИК – это аббревиатура от фамилий ученых-разработчиков проекта Юрия Петрова и Кира Коноплева.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як, служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – Фокке Вульф 189, на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Миусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели. А затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «Нулевой километр» в Барнауле появился относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
3: У нас Владимир Захаров в эфире «Рок-Острова», и сейчас мы поговорим о песне, которая ворвалась в наш хит-парад. Сейчас на 7-м месте находится песня «Русские идут», и вот про нее уже ряд вопросов. Мы эту песню обязательно сыграем, но сейчас вот вопросы. Какой видеоряд вы видите в будущем клипе на песню «Русские идут»? А будет клип?
4: А кто сказал?
3: А вот спрашивают у нас.
4: Я не знаю, какой видеоряд. Я вообще люблю концертные ролики. Вот, ну, чтобы вот...
3: Но они же атмосферу дают. Я согласен, кстати, с вами.
4: Мне очень нравятся концертные ролики. Я вот все думаю, что надо вот все-таки на нее просто снять концертный ролик со зрителями, чтобы все это как-то вот было так энергично и... А не клип, как бы вот клип. Ну, какой клип? Я не знаю, какой клип на нее снимать. Но песня-то на самом деле родилась, когда на Курскую область напали. Вот. И барабанщик у нас, Женя Крючков, сочинил слова. Сразу же, буквально, это получилось у него как чуть ли не на следующий день он написал это дело. Эти слова, и я приехал домой, мы были... Все об этом мы говорили, когда еще мы были на гастролях в Крыму и приехали домой, он тут, у него уже вот это все получилось. Я буквально сразу же написал ему аранжировку, ну все это за день прям получилось, за несколько часов. Я все это записал и все сделал.
3: И теперь эта песня звучит на радио «Гордость». Голосуйте в нашем хит-параде великой страны. Ну а сейчас эксклюзивная версия. Лично Владимир Захаров в студии «Радио Гордость» с композицией «Русские идут».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Нас новый век раскачивал и гнул».
2: Нас новый век раскачивал и гнул, а вот сломить получится едва ли. Нам нужно довоевывать войну, что наши деды не довоевали. Она была возможна лишь в кино, погребена под корешками книжек, в другое время, в плоскости иной, но оказалась явственней и ближе, сложней и проще, больше и страшней, иглой кровавой свастику наметив и волчий крюк на сгорбленной спине безумного соседа по планете, а память, словно памятник, поправ. И стынет, стонет небо изумленно над бабьим яром шелест диких трав и черные фашистские знамена. Живем, покуда чувствуем родство с мальчонкой, там невинно убиенным, расстрелянным за то, что у него неправильная кровь текла по венам. Что делать? Кто бы ни был виноват, а победить должны мы по-любому, пройдя дорогой выцвевших солдат из дедова военного альбома.
1: Выражение «недовоеванная война» поэт Наталья Тебелева вспомнила, листая альбом с военными фотографиями бабушки и дедушки. «Они прошли всю Великую Отечественную», — рассказывает Наталья. «На войне и познакомились». Так появилось это стихотворение.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
5: История одной песни. В создании песни «Помолись за меня» принимали участие сотрудники радио «Гордость». Как говорит автор музыки и исполнитель Руслан Осташко, стихи одного начинающего поэта-песенника ему показали представители радио и предложили написать на них музыку. Примерно за сутки музыка была готова.
6: Присылаю, говорят, да, хорошая песня, автору понравилась. Я говорю, ну отлично, давайте просто исполнителя этой песни найдем. Начали рассылать различным артистам. Я точно знаю, что эту песню пел Александр Буйнов. Попросил разрешения на ее исполнение на сольных концертах. И в итоге говорят, ну знаешь, вот поэт, говорит, ну ты ввязался в это, ну сам и пой. Оказалось, что начинающий поэт-песенник это Владимир Малышев, ректор в ГИКа. Как поэт-песенник он, конечно, начинающий, но по возрасту он уже душой молодой.
5: Так, благодаря радио «Гордость» образовалась крепкая дружба между Русланом Осташко и Владимиром Малышевым. Они написали еще несколько песен и планируют дальше продолжать совместное творчество. Слушаем песню «Помолись за меня» в исполнении Руслана Осташко.

Ой, и, конечно, прорвемся. Не страшны нам снаряды и дроны. Поломаем врага и с победой вернемся. Наступают вперед батальоны.

вернувшись домой, выпьем мы за друзей, за погибших, за тех, кто не с нами. И до будущих битв отнесем мы в музей полковое победное.

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Ученый, морской офицер и чиновник. Почти все русские композиторы классики XIX века имели первое и совсем не музыкальное образование. Так Римский-Корсаков закончил морской кадетский корпус. Бородин был химиком, Мусоргский недолго служил в Министерстве государственных имуществ. Дело в том, что в годы их обучения не было ни музыкальных школ, ни консерваторий. Кстати, первую консерваторию в России мечтал открыть князь Потемкин, но Екатерина II так и не дала добро. Еще несколько проектов появилось в начале XIX века, но лишь благодаря Русскому музыкальному обществу и пианисту и дирижеру Антону Рубинштейну идеи воплотились в жизнь. Впрочем, поначалу многие посчитали и его план не больше, чем нереальной мечтой. Но единомышленники были найдены, деньги собраны, план работы продуман. В 1859 году учредили Русское музыкальное общество, а вскоре появились консерватории в Петербурге и Москве.
0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть в русском языке старинные, хорошо известные слова, о происхождении которых доподлинно неизвестно. Одно из них – сабля. Это оружие активно использовалось в русской армии с 17 по 20 век. Но и слово, и оружие появились гораздо раньше. В древнерусском языке сабля известна с 12, а по некоторым источникам – с 10 века. А вот когда и какими путями пришло – вопрос. Одна из самых популярных версий – венгерская. На венгерском слово «сабля» созвучно русскому и обозначает аналогичное оружие. Считается, что именно из венгерского слова пришло и в славянские языки, и в ряд романо-германских. Откуда сабля взялась в венгерском? Некоторые исследователи исходят из того, что венгры, ханты и манси родственные и самые близкие по языку финно-угорские народы. Их общая прародина находится на территории современной Западной Сибири. В хантыйских и мансийских эпосах сабля упоминается еще до того, как их соседи ушли в Европу. Переселение кочевых венгерских племен случилось в IX веке. Есть мнение, что слово могло отправиться в путь вместе с ними. Но это еще не все. Существуют теории, согласно которым сабля пришла на земли угро-финнов с юга от тюркских племен. Это примерно 7 век. Дальше следы теряются. Происхождение слова считается загадкой до сих пор.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Таулон в переводе с удмуртского означает «это жизнь». Жизнь прекрасна и одновременно горька. Она разлучает, но оставляет в памяти бесконечное количество тепла, говорит певец и музыкант Шонер Пауэлл. Я хочу, чтобы эта песня стала тихой благодарностью. Благодарностью за ту жизнь, что была подобна весеннему ручью, звонкому, чистому и стремительному. Это песня о тех, кто навсегда остался в наших воспоминаниях, о людях, с которыми связаны самые яркие картинки детства, первые шаги на сцене, первые аплодисменты и самые искренние улыбки. Когда уходят близкие, мир не рушится, он просто становится иным. И в этой инаковости очень важно сохранить тепло и свет. Бывают моменты, когда слова застревают в горле, и единственный способ выдохнуть – запеть. Для меня пение всегда было спасательным кругом. Пока звучит голос, сердце отпускает. Шонер Пауэлл, «Таулон», язык исполнения – удмуртский.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Поэт Наталья Тебелева.
1: Безгрешных среди нас, как известно, нет, но нравственные идеалы – это то, к чему надо стремиться. Это такой общечеловеческий знаменатель, константа, то, что отличает человека от прочих живых существ. Идеал, он по определению недостижим, но стремление к нему жизненно необходимо. В этом стремлении очищение, преодоление соблазнов и самого себя. Оно, что особенно важно для многонародной и многорелигиозной России, в какой-то точке уравнивает мировоззрение людей, принадлежащих к разным религиям и вовсе к религиям не принадлежащих, поскольку основные нравственные ориентиры, они едины во всех религиях и в каждом светском обществе. Это те самые «почитай отца своего и мать», «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не пожелай ничего чужого».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем-всем-всем десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: У песни Василия Соловьева-Седова на слова поэта-фронтовика Алексея Фатьянова «Первым делом самолеты» несколько названий. Ее знают под названиями «Потому что мы пилоты» и «Просто пилоты», а также «Мы друзья перелетные птицы». В любом случае, эта песня была и остается одной из самых известных композиций о военной авиации. Впервые она прозвучала в фильме Семена Тимошенко «Небесный тихоход». Известные актеры Николай Крючков, Василий Меркурьев и Василий Нещипленко сыграли главных героев – летчиков, трех фронтовых друзей. И сами прекрасно исполнили песню. Киноленту «Небесный тихоход» начали снимать в конце Великой Отечественной войны. Было понятно, что победа не за горами. Создателям фильма хотелось порадовать зрителя легкой музыкой, романтическими эпизодами, по-настоящему смешными шутками. Как водится, за это все получили по полной. Ленту жестко критиковали за недостаточно серьезный подход, поверхностность и водевильную легковесность. Но зритель принял картину на ура. А первым делом самолеты запела буквально вся страна. Сейчас знаменитая песня прозвучит в исполнении Александра Панайотова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Саботаж. Сегодня этим словом называют сознательный срыв работы. Но знаете, что все началось с обуви? Слово пришло к нам из французского языка, где оно означало «деревянный башмак». Именно такую обувь носили рабочие несколько веков назад. Во времена промышленной революции люди всерьез опасались, что машины оставят их без работы. И некоторые начинали протестовать весьма своеобразно. Выводили станки из строя, бросая в механизмы свои деревянные сабо. Постепенно такие действия стали называть саботажем. А позже значение слова расширилось. Саботажем начали считать любое намеренное противодействие работе или выполнение обязанностей спустя рукава. Любопытно, что история повторяется. Когда-то люди боялись, что их заменят станки. Сегодня, что их заменит искусственный интеллект. А слово осталось прежним.
0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Творческие идеи и финансовые вопросы – очень разные проблемы приходилось решать дирижеру и пианисту Антону Рубинштейну, одному из руководителей Русского музыкального общества. Оно было создано в 1859 году. Через несколько месяцев после регистрации документов в Санкт-Петербурге прошел первый симфонический концерт РМО. Невероятная энергия и талант Рубинштейна помогали просто горы сворачивать. В первые годы существования РМО бюджет собрали, что называется, по крупицам. Взносы членов организации, доходы от концертов, благотворительные пожертвования. Тут, конечно, не обходилось без сильных мира сего и императорской фамилии в первую очередь. Но у любой медали есть обратная сторона. Влиятельные меценаты помогали, но при этом диктовали, какие исполнения и где исполнять. Рубинштейну с соратниками удавалось держать баланс, удовлетворять запросы спонсоров, но при этом продвигать современную на тот момент музыку, открывая публике сочинения современников.
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Вера Кобзарь. Город.
3: День угасающий гулкими взрывами вспорот. Радостный мир за далекой незримой гранью. Мартовский снег укрывает израненный город, словно бинтами врачует кровавые раны. Не верю, не верю тому, что я слышу и вижу. На детской площадке зияют разрывы в воронке. Как же мой город нам выстоять? Как же нам выжить? Прошлая жизнь, словно горький обман фотопленки. Серую тьму раздвигают зорницы рассвета, и, как ни странно, в окошке ребенок смеется. Это рождение новой надежды ответной. Город мой жив. Пусть изранен, но он не сдается.
4: Поэт Вера Кобзарь живет в Белгороде со студенческих лет. Выпустила 5 книг стихов и прозы, стала лауреатом Всероссийской премии «Прохоровское поле» и международного поэтического конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова. В 2020 году избрана председателем Белгородского регионального отделения Союза писателей России. Стихотворение «Город» Вера написала после событий 30 декабря 2023 года, когда Белгород накануне Нового года подвергся жестокой ракетной атаке. ВСУ ударили по центру города. Пострадали более 100 человек, 25 погибли.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: В честь павших защитников Сталинграда на Мамаевом кургане создан целый памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. В него входит самая большая в Европе скульптура «Родина, мать зовет». Сам ансамбль начали строить в 59-м и создавали более 8 лет под руководством скульптора Евгения Вучетича. Для стройки саперы разминировали более 40 тысяч снарядов на территории. Далее, по замыслу автора, там насыпали 8-метровый холм, на котором стоит Родина-мать. Она вдвое выше, чем статуя Свободы, и почти втрое, чем статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Ее видно из всех точек Волгограда и даже за пределами областного центра. От подножия кургана к статуе ведут 200 гранитных ступеней по числу дней Великой Сталинградской битвы. Кстати, в день 25-летия Победы там заложили капсулу времени с обращением участников войны к потомкам. Ее должны вскрыть 9 мая 2045 года, в день столетия Великой Победы.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: Город Красноярск когда-то начался с того места, где сейчас расположен велопешеходный мост через протоку Енисея. Это одна из лучших точек, чтобы полюбоваться великой рекой. Вечером обязательно стоит посмотреть на коммунальный мост. Его арки подсвечивают в цвета российского флага. На Енисее стоит святитель Николай, один из самых старых пароходов в нашей стране. На нем путешествовал Николай II, и на нем же отправился в Шушинскую ссылку Владимир Ленин. Сейчас можно посмотреть каюты обоих, а лучший вид на Красноярск с Караульной горы. Это самая высокая точка города. Издавна ее венчает часовня Параскевы Пятницы. Нынешнее каменное здание построено в позапрошлом столетии на месте обветшавшего бревенчатого дома на деньги золотопромышленника Кузнецова. Едем в Красноярск и слушаем «Эх, дороги» уроженца этого сибирского города Дмитрия Хворостовского на радио «Гордость» 99,5 FM.

0: степная буря.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Матвей Кузьмич Кузьмин, имя, ставшее символом героизма и самопожертвования в годы Великой Отечественной войны. В свои 83 года этот простой крестьянин из Псковской области повторил подвиг Ивана Сусанина, вписав свое имя в историю как самый пожилой герой Советского Союза. В феврале 1942 года деревню Куракино, где жил Матвей Кузьмич, заняли немецкие войска. Фашисты потребовали от него стать проводником для их отряда, чтобы скрытно вывести их в тыл советских войск к деревне Першино. Кузьмин согласился, но втайне отправил своего внука с предупреждением к партизанам. Ночью под предлогом вывода немцев к Першино Матвей Кузьмич намеренно повел их длинной окольной дорогой, выиграв время для подготовки засады советских воинов. На рассвете, когда немцы достигли указанного места, они попали под шквальный огонь. В ожесточенном бою почти все фашисты были уничтожены. Сам Матвей Кузьмич пал от вражеской пули, но его подвиг обеспечил победу советских бойцов. Матвей Кузьмич Кузьмин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал героем рассказа Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». Его подвиг – пример невероятной преданности Родине и мужества, проявленного в самые тяжелые времена.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Урочище «Куриловская тюльпанная степь» в Новоузенском районе Саратовской области называют одним из чудес России. В апреле здесь расцветают миллионы разноцветных краснокнижных тюльпанов. Большинство из них – тюльпаны Ширенко, названные так в честь российского путешественника и естествоиспытателя XIX века Александра Ивановича Ширенко. Тюльпан Ширенко считается одним из родоначальников первых культурных сортов и, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. Поля дикорастущих тюльпанов сохранились лишь в некоторых степных и полупустынных районах России. Куриловская тюльпанная степь – одна из крупнейших популяций страны – 286 гектаров. А по разнообразию цветовой палитры – более 30 оттенков. Ей нет равных. Полюбоваться этим чудом можно в апреле, начале мая. Но лишь полюбоваться, рвать цветы, выкапывать луковицы, ездить по цветущим полям – запрещено. Куриловская тюльпанная степь признана особо охраняемой природной территорией.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Лиза Лекомцева, автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
4: Высокие нравственные ценности – это внутренний компас человека. Он помогает отличать добро от зла и выбрать правильный путь, даже когда это непросто. Высокие нравственные идеалы – это лучшие человеческие качества и принципы, которым человек стремится и которыми руководствуется в жизни. Это честность и правдивость, когда не врать ни себе, ни другим, держать слово – это норма. Это справедливость, это милосердие и сострадание. Это ответственность и чувство долга. Это самопожертвование и служение, готовность поставить общее благо выше своих интересов. Что делают врачи, спасатели, военные? Вот их работа строится на этом. Уважение к другим, трудолюбие и добросовестность. Идеал – это ориентир. К нему нужно стремиться и продолжать стараться. И не забывать, что высокие нравственные идеалы помогают нам жить лучше.
1: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Александр Эгромжан.
5: Пора представить новую песню. Она появилась в эфире «Радио Гордость» вот буквально как несколько дней. Но уже мне сказали, что хорошая реакция на нее. И эта песня, как мы анонсировали, сильно отличается от «Лодочки», которую вы наверняка знаете. Поэтому, опять же, об истории создания песни.
6: История создания немножко жуткая, но все же. Песня «Небо в твоих глазах». Две песни я написал. У нас есть район в Москве, Хамовники и Новодевичий монастырь. Там кладбище в Новодевичьем монастыре, пруды и кладбище. И там похороненные покоятся очень большие такие глыбы люди, да, известные. И одна из них — Людмила Марковна Гурченко. Обожаю вообще, это просто... Для меня это вот артист, история, которая будет еще задолго после нас. Вот, и некоторые песни пишутся по одной строчке в год, например. Очень сложно, такие как «Держи меня, земля». И вот эта песня была очень сложная. И вроде бы как бы все есть, я собрал песню и текст, и музыку, и она уже во мне живет. И чего-то не хватает, не могу дальше сдвинуться, и все. Я пошел, значит, гулять на Новодевичий монастырь. Иду возле стены, пруды, значит, и я иду возле стены и обращаюсь, значит, к упокоившимся авторам, этим исполнителям, кто там, да, великим людям. Я говорю: дорогие мои, прям вот так я стал, говорю: мне нужны парочку фраз, пару слов. Давайте как-нибудь все объединимся. И то, что вы когда-то не досказали, хотя не успели, говорю, давайте-ка мне накинем. Вот я не знаю, смешно, не смешно, но через какое-то время, дня 3-4 проходит, и у меня полностью связывается вся песня, как я бы ее хотел. То есть эта мне песня вот прям нравится.
5: Александр Эгромжан, песня «Небо в твоих глазах» эксклюзивно в живом исполнении здесь, на Радио Гордость.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первое в мире исследование по вирусологии. В 1892 году русский физиолог и микробиолог Дмитрий Ивановский сделал доклад на заседании Российской академии наук и опубликовал первое в мире исследование, положившее начало вирусологии. Изучая мозаичную болезнь табака, Ивановский обнаружил, что сок больного растения сохраняет свои заразные свойства после прохождения через бактериальные фильтры. В процессе исследования ученый обнаружил существование ранее неизвестных науке патогенных микроорганизмов. Более того, он смог разглядеть в световой микроскоп и зарисовать скопление этих патогенов, которые позднее назвали кристаллами Ивановского. Получить изображение самого вируса удалось в 1939 году с изобретением электронного микроскопа.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении.

Тушка о легкомысленном деревенском Дон Жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» «Туули Стулла». Язык исполнения – корейский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анастасия Ермакова – талантливая российская спортсменка, одна из самых известных синхронисток в мире. Будущая обладательница 4 золотых медалей Олимпийских игр и 8-кратная чемпионка мира и Европы Анастасия Ермакова родилась в 1983 году в Москве. Уже в 4 года родители отдали ее в хореографическую секцию, а через полгода она стала заниматься синхронным плаванием. И хотя в этом возрасте Настя еще не умела плавать, ее упорство и желания быстро принесли результаты. Первых значимых спортивных успехов Анастасия добилась в конце 90-х годов, попав на юниорский чемпионат Европы, где она взяла золото, а затем повторила успех на чемпионате мира. В 2000 году ее пригласили в сборную России, где она провела 10 лет. Дебютный международный успех пришел в 2001 году, когда она выиграла чемпионат мира в Японии, а всего за карьеру она достигла подобных результатов 8 раз. На Олимпийские игры в Афинах она поехала в дуэте с другой известной российской спортсменкой Анастасией Давыдовой. Их программа «Матрикс» стала самой обсуждаемой на Олимпиаде. Девушки стали двукратными чемпионками и самыми титулованными на тот момент синхронистками мира. На следующих Олимпийских играх в Пекине Анастасия Ермакова пополнила коллекцию еще 2 золотыми наградами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что в Москве можно в один день увидеть всю Россию? Для этого достаточно посетить «Царь-макет» – самую крупную в мире модель нашей страны. Для начала несколько цифр. На макете сейчас представлено 25 городов России с самыми известными достопримечательностями. Создатели

0: Модели поселили в них почти 100 тысяч миниатюрных жителей, для которых построили 750 крошечных зданий и 2,5 километра маленьких железных дорог. Все объекты созданы в масштабе 1 к 87. Кукольная Россия живет своей жизнью. С помощью светодиодов день здесь сменяется ночью. По рекам из эпоксидки ходят корабли, а по шоссе ездят автомобили. Москва — это и небоскребы Сити, и сталинская высотка, и собор Василия Блаженного. Псков украшает белокаменный Кремль. В Тверской области застыл вечный фестиваль нашествия. Макет постоянно расширяют, добавляют все новые территории, но уже сейчас здесь одним взглядом можно охватить масштаб и разнообразие нашей России.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». На Восточном экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между российскими студенческими отрядами и радиостанцией «Гордость». В эфире командир Центрального штаба российских студенческих отрядов Дмитрий Парамонов.
3: Владивосток – столица, да, и в этом году молодежная столица России. А у нас на протяжении уже 20 лет окружной штаб студенческих отрядов, и он находится именно в Приморском крае. Да, то есть сеть региональных отделений у нас в этом году открылась, и региональный штаб Магаданской области, его не было очень долгие годы. Так мы представлены почти во всех субъектах, осталась только Чукотка и Еврейская автономная область. Вот мы как раз благодаря таким вот площадкам, как Петербургский международный экономический форум, да, то есть такие подобные форумы были на Северном Кавказе в этом году, КФ ежегодно проходит, и, конечно же, Восточный экономический форум, мы в рамках, наверное, тех задач, которые есть перед организацией, мы проводим встречи. Вот буквально у нас в рамках ВФ в этом году закрепление тоже соглашения произошло с Республикой Саха-Якутия. То есть там у нас достаточно хорошее, мощное региональное отделение. Ребята внутри республики работают очень много где. Сегодня также мы встречаемся с главой Республики Бурятия. Тоже проводим подписание соглашения. Конечно же, задача, то есть мы хотели бы, немного перезагрузить деятельность студенческих отрядов именно, в Бурятии. Самое важное, что большое количество ребят работают в рамках ВЭФ, то есть работают у нашего тоже одного из партнеров, это фонд Росконгресс. Ребята ежегодно туда устраиваются, помогают делать Восточный экономический форум гостеприимным. В рамках, наверное, партнерства, которое есть в этом году, на стенде туризма РФ Россельхозбанка работает наш представитель, тоже рассказывает о студенческих отрядах. То есть мы стараемся в таких крупных мероприятиях внедряться, участвовать, ходить на секции, площадки. Это то же самое, выстраивание отношений, нетворкинг, знакомство. В общем, полностью стараемся отработать вот эту повестку. А задачи, конечно, которые сейчас стоят у нас перед, наверное, Дальним Востоком, они очень большие в этом году. И постановление правительства вышло. Еще одно – это работе ребят на объектах Дальнего Востока и Арктики. И здесь в этом, наверное, мы видим большее привлечение и большую организацию и строек на Дальнем Востоке. Да, у нас есть такой формат всероссийских строек. Ну и вот даже вчера в рамках презентации Объединенная строительная корпорация презентовала президенту верфь. Мы работаем с ОСК в том числе. И, конечно, будем рады, если нас позовут к участию тоже в этом проекте, когда это строительство будет, что студенческие отряды мы тоже принимали участие.
2: История одной песни.
0: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое. Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Денисенко. Он обжегся, споткнулся.
2: Он обжегся, споткнулся. И в щепы расколотый лес на него полетел, навалился и впился зубами. Жизнь текла по руке, собираясь в земле под корнями. Значит, вот как болит огнестрел. И куда я полез? За парнями полез. Отмотать бы минуту в начало, и полез бы опять. И пошел бы на хрипы своих. Чуть не ложкой одной харчевали. Не вытащить их, тут и сгинут. И вспомнил жену. Будто знала, никогда не слезы, а вчера через весь разговор эти всхлипы. Зачем? Он почувствовал справа немело, словно камень собой замещал перебитое тело. А над телом стояла седая, глядела в упор. Прорастала трава, и старуха под нос бормотала. Он едва ее слышал про первый и главный закон, про расколотый лес и людей, заблудившихся в нем, и про то, что не будет конца, отмотают в начало. А потом его тронули, сдвинули сильным плечом. Он узнал их. Ребят, аккуратно, работает снайпер. Да уже не работает. Вот ведь упертый характер. Прямо в пекло полез. Потерпи, мы тебя донесем.
3: Наталья Денисенко, поэт и журналист из Екатеринбурга. Автор 4 поэтических книг. Прозвучавшее стихотворение включено в антологию «Поэзия русской зимы».
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
6: Кострома – город сыра и льна, Островского и Ивана Сусанина. Народному герою посвящена площадь, которую в просторечии зовут «Сковородкой» за идеально круглую форму. Ее главная достопримечательность – пожарная каланча, сохранившаяся с начала XIX века. Знаменитой она стала еще тогда. Император Николай I считал, что такой даже в Петербурге нет. А рядом с каланчой стоит статуя самой знаменитой уроженки Костромы – Снегурочки. По легенде, если ее потереть, загаданное непременно сбудется. Образ Снегурочки родился из-под пера драматурга Островского, который много лет жил и творил в окрестностях Костромы. Сейчас его память бережно хранят в музее Щелыкова. Бревенчатый бело-голубой усадебный дом, построенный дочерьми писателя, зовут «Домом Снегурочки». Памяти Островского посвящена белая ротонда в Костромском парке, ставшая одним из символов города. Едем в Кострому и слушаем посвященную городу песню группы «Иван Купала» на радио «Гордость» 98.5 FM.
7: Здорово, Кострома!
8: Здоровенькие!
7: Что вы делаете?
8: Обряди вам, милый, я мню!
7: Умните! Умните!

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои и патриоты своей Родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это призвание и образ жизни. И сегодня герой программы Игорь Иванов, ветеран боевых действий из Мариэл. До начала специальной военной операции Игорь был предпринимателем. Но когда объявили частичную мобилизацию, он не стал дожидаться повестки. Сам пришел в военкомат и подписал контракт с Минобороны России. Служил в Луганской Народной Республике, был штурманом БПЛА в разведроте 30-й отдельной мотострелковой бригады. После возвращения домой стал постоянным участником патриотических мероприятий фонда «Защитники Отечества». Вместе со сборной «Мариэл» боролся за победу в Кубке защитников Отечества, ведет в школах уроки мужества. Огромное впечатление получил от путешествия по Золотому кольцу России, которое организовал фонд по соглашению с РЖД «Тур» при поддержке российских железных дорог и Министерства обороны России. С собой в поездку Игорь взял гитару. Она всегда с ним. Защитник брал ее даже в зону проведения СВО. В редкие минуты отдыха он поддерживал товарищей хорошей песней. С гитарой Игорь приезжал и на всероссийский конкурс творческих работ памяти героев Верны. На конкурсе он представил свою песню «Я русский солдат». Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд защитники Отечества представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Любите ли вы детективы? А знаете ли вы, что слово это в русский язык пришло совсем недавно? Заимствовали его из английского, где «детектив» — это в 19 столетии и литературный жанр, и сотрудник полиции — следователь. Своей широкой известностью и популярностью слово «детектив» обязано конкретному человеку — писателю Эдгару Аллану По. Благодаря его книге «Убийство на улице Морг» слово «детектив» вошло во многие европейские языки, в том числе во французский, а через него и в русский. При этом до революции детективами у нас называли исключительно агентов иностранной полиции. Литературный жанр у нас так назвали гораздо позже, в конце 20-х годов прошлого века.
1: История одной песни.
3: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
1: Крепкая семья – это то, к чему стремится каждый человек. Крепкая семья – это когда люди, которые живут вместе, они по-настоящему держатся друг за друга. Это не про идеальную картинку, а про то, что в любой ситуации ты знаешь, что тебя не бросят, выслушают и поймут. Крепкая семья – это про доверие, это про поддержку, умение разговаривать и мириться. Это традиции, общие привычки, это уважение к каждому, уважение к личному пространству, это принятие каждого члена семьи. И крепкая семья – это не отсутствие трудностей, а умение с ними справляться вместе. Я мечтаю, чтобы у меня была своя крепкая семья, где я буду со своим супругом примером для своих детей и для наших внуков.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Слова песни «Комбат» группы Любэ написал поэт Александр Шаганов. Он посвятил ее крестному, старшему брату его отца Василию Павловичу Шаганову, фронтовику, участнику финской войны, награжденному за оборону Ленинграда. О том, почему песня полюбилась россиянам, рассказывает Александр Шаганов. После премьеры песню ждал оглушительный успех как среди офицеров, так и простых жителей страны, а также музыкальных критиков. Она стала триумфатором фестиваля «Песня года 95» и прошла проверку временем. Слова этой песни актуальны и сейчас. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню группы Любэ «Комбат».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейства. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. «Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя!» Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анна Долгорева. «По вешней воде он ушел на войну».
3: По вешней воде он ушел на войну, по бурным разлитым ручьям, по хлябям, взорвавшим снегов белизну, за братья, за други своя. И эта вода побежала вперед, и дальше бежала, а он дыхание пресек и шагнул в небосвод, когда в него врезался дрон. И дальше бежала слепая волна, весенняя, как свиристель, а дома жена оставалась одна и грела пустую постель. Но он не ушел, он остался в воде, он смотрит из пены ручья, когда наступает весна, и в дожде так яростен звук бытия. Он песню поет из весенней воды о том, что мы все не умрем, а в рай попадем и коснемся звезды, что светит над нами огнем.
4: Анна Долгорева написала это стихотворение весной 2024 года. Она посвятила эти строки незнакомому бойцу, погибшему от атаки дрона. «Я прочитала об этом в новостях», — говорит Анна. «В те дни я много ходила по подмосковным лесам, смотрела, как течет вода, и подумала, человек погиб, а вода течет. Она будет также течь после смерти любого из нас. Но вода — это жизнь, и мы все отражаемся в текущей воде, а значит, не умираем».
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
2: Библиотека Российской академии наук была основана в 1714 году по указу Петра I и за три столетия стала одной из крупнейших и наиболее авторитетных в мире. Она начала формироваться на основе личных коллекций царя, рукописей его сподвижников и книжных фондов Москвы. В конце 18 века библиотека получила статус академической. С тех пор библиотека активно собирала редкие книги и рукописи, а также обменивалась литературой с зарубежными академиями, что способствовало ее международному признанию. В 1803 году она стала независимым учреждением. В советское время в библиотеку поступили разнообразные по объему и ценные по содержанию библиотеки академиков Котова, Гримма, Митрохина и других. На сегодня библиотека РАН является крупнейшей в России и одной из самых значимых в мире.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
2: История одной песни.
1: Юрий Антонов родился в год Великой Победы в семье офицера, участника Великой Отечественной войны. И, конечно, это не могло не отразиться на его творчестве. Одна из самых пронзительных военных песен Юрия Антонова – «Снегири». Вот что он рассказывает о истории этой песни.
4: Режиссер Анатолий Кудрявцев пригласил меня написать музыку к кинофильму, который снимался на студии «Беларусьфильм». И под названием «Незнакомая песня». И когда он мне показал стихи лауреата Ленинской премии Михаила Дудина, то эти стихи меня настолько поразили, и, в общем, они взволновали меня так, что, в общем, получилась песня, которую я назвал «Снегири».
1: В одной из телепередач композитор рассказал, что посвятил эту песню своему отцу и его однополчанам. На этой передаче отец и сын Антоновы присутствовали вместе. Фильм Александра Кудрявцева вышел в 1983 году. Песня «Снегири» в составе альбома «Поверь в мечту» в 85-м, в год празднования 40-летия Победы.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Алексей Андреевич Тилла – выдающийся географ, картограф и геодезист, генерал-лейтенант, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В его честь назван остров архипелага «Земля Франца Иосифа». Он был известен своими работами по гипсометрии России, изучением истоков рек, исследованиями по магнетизму России. Алексей Тилла родился в первой половине XIX века в Киевской губернии. Происходил из французского дворянского рода, его дед был гугенотом, переселившимся в Россию. Отец же уже был русским военноподданным. В военной службе с должности прапорщика дослужился до генерал-лейтенанта, а его научная карьера началась с выхода из Академии Генштаба. Первой крупной работой по поручению Русского географического общества стало производство нивелировки между Каспийским и Аральским морями, давшей разность высот. В итоге он составил гипсометрическую карту России, которая установила верный взгляд на рельеф страны. После наш герой занимался метеорологией и исследовал верховья крупнейших рек. Именно он ввел в обиход термин «среднерусская возвышенность». Также он являлся автором атласа по распределению атмосферного давления в России и Азии. В 45 лет Алексей Андреевич стал членом Совета Русского географического общества. Был также председателем отделения математической географии. В 1910 году общество учредило премию имени Тилла по математической и физической географии.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Чебоксары не зря называют «жемчужиной Поволжья». Здесь много мест, где погулять и на что посмотреть. Сегодня мы пройдемся по Московской набережной, которая стала настоящим центром притяжения для жителей и туристов. После реконструкции место преобразилось и теперь предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений. Название набережной особых секретов не таит. Она просто относится к московскому району города. Плотно к набережной примыкает сквер имени Константина Иванова, который находится в исторической части Чебоксар. Свое название он получил в честь классика чувашской литературы Константина Иванова, автора прославленной во всем мире поэмы «Нарспи». А совсем рядом находится вход в подземный город, необычный объект архитектуры. Его украшает барельеф с изображением старых Чебоксар. Иногда здесь можно встретить персонажей в образах и послушать музыкантов. С приходом темноты включается подсветка, создавая ощущение, будто ворота в прошлое вот-вот откроются.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Лиза Лекомцева. Автор и исполнитель удмуртских и русских песен.
3: Созидательность – это когда ты не просто что-то делаешь, а создаешь что-то хорошее и нужное для общества, для страны. Идею, атмосферу, отношения. Это про то, чтобы оставлять после себя не пустоту и не разрушение, а то, что делает мир чуточку лучше. Это даже посадить дерево, это создать полезную для общества вещь. Это даже когда учитель объясняет тему так, чтобы стало понятно, это уже созидательность. Это когда в семье кто-то старается не сорваться на крик, а спокойно поговорить. Это когда швея шьет платье, архитектор чертит план или программист пишет код, потому что в каждом случае человек из частей собирает что-то целое и полезное. Главное в созидательности – это намерение не разрушить, не пройти мимо, а добавить в мир что-то ценное.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Екатерина Яковлева, генеральный продюсер Международного фестиваля документального кино «Артидок. Время наших героев».
4: И вот совсем скоро, ко Дню защитника Отечества, один из таких больших проектов – это международный, уже третий по счету, фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев» с 21 по 23 февраля в Национальном центре «Россия». Состоится международный фестиваль документального кино «Артидок. Время наших героев». Расскажите всем о том, каким будет фестиваль в этом году, что интересного, как будет проходить. Ну а затем, конечно, мы ответим на все ваши вопросы.
5: Не побоюсь этого слова, фестиваль в этом году задуман как грандиозный, потому что мы делаем это совместно с Национальным центром «Россия», и они, конечно, не масштабные проекты делать не умеют.
4: Да, это правда.
5: Но мы тоже. Поэтому, объединив усилия, мы предлагаем нашим зрителям потрясающую совершенно программу фестиваля, как церемония открытия, так и церемония закрытия. Но главное в этом фестивале – это, конечно же, фильмы. Документальные фильмы, просмотры. 27 фильмов у нас запланировано в этот раз. Большая международная программа, большая программа военных российских документалистов. И, конечно же, это общение с нашими военными, с нашими бойцами, с лидерами общественного мнения. Это художники, это музыканты. В общем, это такая, знаете, движуха, как я это называю, клуб по интересам. И мы на этом фестивале смотрим фильмы, слушаем песни, читаем стихи, плачем, обнимаемся, молимся, ждем с победой. И все это делаем вместе в залах, где на экранах идет кино с передовой.
4: То есть, если я правильно понимаю, в целом концепция фестиваля – это такая грандиозная встреча единомышленников.
5: Да, да, совершенно верно. Это встреча единомышленников. У нас нет конкурсной программы, у нас зрительская история. И мы для того, чтобы наших героев, которые снимают военкоры в фильмах, оставить на века, чтобы мы их знали, чтобы помнили их лица. Потому что вот как на одном из наших фестивалей сказал наш совершенно замечательный друг и уже всемирно уже скоро будет известный наверняка документалист Максим Фадеев, да, с его фильмом «Украя бездны». И вот он на нашей сцене сказал, что вы понимаете, они же уходят неузнанными, ребята. А мы как раз для того, чтобы их узнали. Для этого мы и работаем, для этого мы трудимся. Первое, чтобы ребят запечатлеть, а второе, конечно же, чтобы преступления, которые были совершены на этой войне, тоже запечатлеть. И чтобы это потом осталось в истории, чтобы это было доказательствами, когда будут суды, чтобы это было для работы Следственного комитета.
4: Вот, да, это же документ, фактически.
5: Конечно.
4: Любой фильм,
5: да, –
4: это документ.
5: Да, да, документальное кино – это прежде всего документ. И вот открываем мы фестиваль, на церемонии открытия будет фильм «Остров веры». Он такой… про монастырь, который выжил, да, за эти 3 года. А следующий фильм, да, вот второй, который открывает, собственно, программу просмотров 22 числа в 12 часов, будет фильм «Селидово. Преступление без срока давности». И это фильм нашего артишного военкора Юлии Мартовалиевой и режиссера Михаила Бурова. Они попали в Селидово первыми из журналистов сразу после освобождения этого города. И они засняли, конечно, ужасающие кадры, которые не все вошли в фильм, потому что там, ну вот, запечатлены преступления. Там были расстреляны мирные жители, там был батальон «Азов», запрещенная организация в России, стоял. И вот, когда они уходили, они расстреливали жителей. И все эти преступления запечатлены нашими ребятами. Как я уже сказала, не все можно показать, но после просмотра этого фильма будет круглый стол «Преступления киевского режима», где у нас ожидается присутствие и философа Александра Дугина, известного, да, и Родиона Мирошника, посол МИДа по особым делам. И вот там как раз журналисты, политологи, философы будут обсуждать вот этот вопрос, да, что делать с этими доказательствами, как вот дальше, куда эти кадры и как они дальше повлияют на какие-то расследовательские процессы.
4: Мы-то все-таки музыкальная радиостанция, в первую очередь, и уже понятно, что фестиваль «Арти-Док» — это не только кино. Здесь и выставки, и круглые столы, мастер-классы. Музыка будет?
5: Конечно, конечно. Без музыки никуда. Наши друзья прекрасные совершенно. И группа «Зверобой» будет, да, выступать у нас на церемонии закрытия. Будет чудесная группа «Катюша»,
4: да,
5: которую мы открыли, да, в этом году. И девчонки, конечно, меня потрясли, во-первых, своей красотой, энергией и тем, что они абсолютно бесстрашные, отчаянные, постоянно за лентой. Дали, я уже не знаю, сколько десятков этих концертов. Да, невероятные девчонки, очень нравятся мне их песни. Я все время в наушниках в машине их слушаю.
4: Поэтому мы сейчас в эфире послушаем самую первую песню группы «Катюша», с которой и началась их популярность, не только за лентой, но и у нас на радио. Эта песня одна из самых популярных. Песня называется «Майбах», группа «Катюша» в эфире «Радио Гордость». Затем продолжим. Мы сегодня говорим о фестивале «Арти-Док. Время наших героев», который начнется уже 21 февраля в Национальном центре «Россия».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Большой московский государственный цирк, крупнейший в Европе. Здание площадью 3000 квадратных метров на проспекте Вернадского одновременно вмещает 3400 зрителей. Самое первое представление здесь состоялось в 1971 году для строителей цирка. Это уникальное сооружение, где установлена система сменных манежей для ледовых, конных, водных и других программ. Такая же подъемная система применялась в ракетной установке «Тополь», так как технология была секретной, из всего коллектива цирка доступ к ней имели лишь 5 человек. Гриф строго секретно сняли к концу 90-х. Кстати, для машины Леонида Брежнева, который очень любил цирк, в здании построили подземный гараж, откуда на специальном лифте можно было подняться сразу в правительственную ложу, минуя фойе. Вот такая невыдуманная история циркового закулисья.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Азамат Биштов – один из самых титулованных певцов Северного Кавказа. Заслуженный артист Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик и Республики Адыгея. Малая родина артиста – столица Адыгеи – Майкоп. Здесь он проживает и сегодня. При этом дома бывает меньше, чем хотелось бы, из-за постоянных гастролей и концертов. В детстве Азамат занимался народными танцами и увлекался игрой на традиционных музыкальных инструментах. Первую песню записал в 18 лет. Записи звучали в домах и на улице. Слушатели предполагали, что певцу никак не меньше 30 или даже 40 лет. Таким зрелым был его голос и манера исполнения. Большинство песен Азамата Биштова, будь то зажигательные кавказские мотивы, лирические баллады, традиционные или современные танцевальные композиции, посвящены любви, искренней привязанности, семейному счастью. Одна из них – «Лья Гюныге». В переводе на русский – «Любовь». Азамат Биштов, «Лья Гюныге». Язык исполнения – черкесский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Высокович – выдающийся русский ученый-эпидемиолог, разработавший методы борьбы с чумой, холерой и сибирской язвой. Он сделал революционное открытие, доказав, что микроорганизмы, попадающие в тело человека, оседают во внутренних органах, а не выводятся с мочой. Высокович также выявил эндокардит и экспериментально показал, как иммунный ответ может повреждать ткани и вызывать инфекции. Он организовал бактериологическую лабораторию для исследования холеры, туберкулеза и менингита. В конце 1890-х годов он отправился в Индию для борьбы с чумой, что помогло предотвратить распространение болезни и спасти тысячи жизней. Владимир Высокович также доказал, что золотуха – это подвид туберкулеза, и установил микробную природу менингита раньше, чем австрийский патолог Антон Виксельбаум. Кроме того, его работа была важна во время русско-японского конфликта, где он организовал противоэпидемические мероприятия в армии и исследовал способы заражения холерой через грязную воду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Саратове есть уникальный музей, посвященный стеклу и хрусталю. Он хранит лучшие традиции саратовского завода технического стекла и рассказывает о достижениях компании «Саратовстройстекло». Здесь собраны редкие образцы, на которых можно увидеть мастерство волжских стеклодувов и историю производства. Сквозь саратовское стекло сегодня наполняются светом сотни тысяч квартир, школ, больниц и детских садов по всей стране. Изделия мастеров украшали Кремлевский дворец съездов, Останкинскую телебашню, Бородинскую панораму, храм Христа Спасителя, торговый центр на Манежной площади и многие другие известные объекты. Саратовское стекло сверкает на сотнях тысяч автомобилей, светильников и витрин по всей России. В музее можно увидеть и обычные предметы, и настоящие произведения искусства. От хрустальных ваз до сложных технических изделий. Каждая работа здесь – пример мастерства и качества, за которое саратовские мастера получили признание по всей стране.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников СВО и их семей «Лисёна Арт».
4: Сегодня у нас в студии Ольга Тихонова, руководитель Всероссийского творческого центра поддержки участников специальной военной операции «Их семей». Центр называется «Лисёна Арт» и волонтер центра Александр Бордик. Ольга, я знаю, что в марте этого года вы встречались с президентом, с Владимиром Владимировичем. Очень интересно. Все-таки, ну, что тут говорить, не каждому выпадает такая честь. Уже, значит, заслужили, очевидно, ну и хочется о впечатлениях. Как это случилось вообще?
5: На самом деле, да, это истинная правда. Честно вам скажу, для меня это не просто гордость. Это, наверное, какая-то огромная честь, но самое уникальное, что до встречи с президентом, где-то буквально за 2,5 месяца, мы сидели с дочкой вечером, пили чай, и она мне говорит: мам, ну понятно, что у тебя одна мечта, чтобы папа скорее вернулся домой, а есть у тебя еще какие-то вот прям такие мечты? Я говорю: знаешь, Ариш, я бы мечтала вот встретиться с президентом, чтобы пожать ему руку и сказать спасибо за все, что он делает. Я вот сейчас искренне, честно вам об этом говорю. И когда мне позвонили, сказали, что меня приглашают на встречу, я на самом деле была уверена, что в Фонде защитников Отечества накануне дня 8 марта, да, Международный женский день, меня приглашают все-таки на встречу с Сергеем Семеновичем Собяниным на круглый стол, поделиться опытом, потому что мы уже не первый год там волонтерили, помогали, проводили все различные мероприятия, но так сложились обстоятельства, что я сама была приятно удивлена и узнала уже о том, что все-таки встреча не только с Сергеем Семеновичем Собяниным, но и с нашим прекрасным верховным главным командующим. Да, скажу честно, сердце стучало так, что я думала, оно выпрыгнет. Я очень переживала и волновалась, потому что, вы понимаете, там тайминг ограничен, и не как здесь, да, у вас там есть возможность спокойно рассказать все. То есть там у каждой девочки, а нас было 17 человек из различных регионов России, 3 минуты – это максимум, за который трехлетний опыт, трехлетний, я не знаю, багаж всего того, что ты сделал. И сказать, что я переживала, наверное, это сказать вообще ни о чем. Но когда зашел к нам в аудиторию Владимир Владимирович, и я начала говорить, мне предоставили слово, я смотрела в глаза, я вам честно скажу, у меня было ощущение, что передо мной мой папа, либо какой-то самый родной и близкий человек. Настолько теплая энергетика, настолько человек располагает своей душевностью и человечностью. Знаете, это не как вот в кабинете там какого-нибудь чиновника, где сухой взгляд и просто для галочки тебя слушают, а это настолько человек погружался в каждое мое слово, что я даже не заметила, как я просто рассказала полностью всю свою жизнь. И, безусловно, у меня было только одно волнение. Ну как, да, такому человеку донести, что вот мы такие замечательные и прекрасные, мы ходим по госпиталям, на сегодняшний день у нас уже огромное количество опыта за спиной, и мы просто с ребятами рисуем, лепим, поем, танцуем, делаем какие-то поделки, обереги отправляем на фронт, пишем письма поддержки нашим бойцам. И когда меня выслушал Владимир Владимирович и сказал фразу, я запомнила ее на всю жизнь, и теперь она со мной шагает и придает мне сил и уверенности в том, что мы делаем. Он мне сказал: Ольга, вы делаете уникальные вещи, вы через творчество стучитесь в самое сердце. Потому что я лично был неоднократно в госпиталях, и когда я ребятам говорю: ребят, вы вернулись оттуда, вам нужны психологи, вам нужны психотерапевты, а не наотрез, но это же мужчина, вы же сильный, да. Вам же вообще не нужна никогда никакая помощь, вы вообще готовы там свернуть горы. Но тем не менее, у каждого из вас есть огромное сердце и душа. И когда она переполняется уже болью, утратой, потерь своих боевых товарищей, когда вы переживаете то, что происходит дома, пока вы там защищаете нас, вы тоже нуждаетесь в помощи и поддержке, вы тоже нуждаетесь в том, чтобы это сердце уже освободить от всех переживаний. И для меня было бесценно увидеть, что президент понял, чем мы занимаемся, и главное, подчеркнул значимость и важность наших дел добрых.
4: Мне бы хотелось, Ольга, вот именно, чтобы вы представили следующую песню, которая будет звучать у нас в эфире.
5: То есть я могу сейчас выбрать прямо вообще ту песню, которая мне очень нравится, и я хотела бы поделиться со всеми слушателями?
4: Именно так, Ольга.
5: Наверное, тогда это будет наш замечательный, прекрасный Александр СТ. Дай ему сил, чтобы он победил. Я честно вам скажу, с момента начала специальной военной операции, будучи на всех концертах, когда Саша поет эту песню, я, конечно, не могу быть без сырости, но я максимально постараюсь сегодня здесь этого не делать, не топить. Но было бы здорово послушать, потому что в каждой фразе, в каждом слове у Саши есть та надежда, та вера, та забота, та любовь, которой мы укрываем своих защитников и говорим им каждый день: все будет хорошо, вы обязательно все вернетесь домой живыми и здоровыми, а мы вас очень сильно ждем дома.
4: Прекрасно, потому что до этого мы слушали песню одного друга «Радио Гордость» Родиона Газманова, а сейчас будем слушать Александра Степанова, Сашу СТ, который с радиостанцией «Гордость» вот с нашего первого дня основания. Саша всегда с нами, участвует во всех наших фестивалях, концертах, приходит сюда, в студию, и впервые песни обычно появляются его на радио «Гордость», а затем уже куда-то распространяются дальше. Ну а песня «Дай ему сил», она действительно знаковая, причем в ней, помимо вот этого основного смысла поддержки наших бойцов, наших ребят, есть еще и другие смыслы, которые вложил Александр. Мы когда вот с ним общались, многие в этой песне слышат о поддержке президента и говорят, что эта песня о Владимире Владимировиче. Вот каждый видит что-то свое, но при этом эта песня действительно нас объединяет. И я думаю, Ольга, вы знаете, что один из создателей радиостанции «Гордость», Николай Расторгуев, тоже эту песню на своих концертах исполняет. Саша Эстеп, «Дай ему сил» в прямом эфире на радио «Гордость».
6: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

назад. Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Народные гимны родных городов создавали обычные люди в рамках проекта фонда Нонны Гришаевой «Лучший город Земли», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Арбат – одна из самых красивых улиц Москвы. Пешеходной она стала в середине 70-х, а до этого была главной правительственной трассой. Именно по Арбату в Кремль ездил Сталин. ВДНХ – еще один символ Москвы. 325 гектар и 49 объектов культурного наследия. Рядом высятся монументальные рабочие колхозницы Веры Мухиной, символ Мосфильма. Кстати, когда-то шарф у колхозницы хотели отобрать ради соцреализма. Мол, не бывает крестьянок с шарфом. Отстоять аксессуар удалось, потому что без него скульптура теряла прочность. Москва не спит никогда. По ночам красивые здания ярко подсвечены. Летом еще включают фонтаны с музыкальной подсветкой. 800 струй Царицына, 800 квадратов фонтана на Ходынке – главный фонтан парка Горького. Слушаем народный гимн столицы в исполнении Дианы Гурцкой на частоте 105 FM. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным, узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А знаете ли вы, как появилось слово «рубль»? Оно очень старое. Его родственники существуют во многих славянских языках в значении «деревянный обрубок», «затычка» или даже «деревянный кляп». Уже в 13 столетии рублями на Руси начинают называть новгородские и вологодские серебряные слитки – бруски серебра определенного веса, которыми активно пользовались при расчетах. Кстати, половина такого слитка рубля называлась полтина. А уже в 14 веке рубль в Новгороде из серебряного слитка превращается в условную единицу счета, равную определенному количеству денег-монеток. Главной общероссийской расчетной единицей рубль стал еще в середине 16 столетия.
1: История одной песни.
4: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Предприятие по производству промышленных роботов открыли в Челябинске. Производство оборудовали на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и назвали завод роботов. Заводские инженеры разработали роботы-манипуляторы нескольких типоразмеров. Грузоподъемностью от 20 до 120 килограммов. Машины предназначены для обслуживания рабочих центров, станков и конвейеров. В текущем году завод перейдет от изготовления опытных образцов к серийному производству. Пока планируется производить 600 роботов разных видов в год, а по выходу на проектную мощность – до 1000 роботов ежегодно. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что некоторые привычные нам и как бы совершенно русские слова на самом деле отчасти заимствованы и к тому же имеют конкретных авторов? Одно из них – беспристрастность. Несмотря на совершенно русскую форму, это слово – творческий перевод с латыни. Восходит оно к латинскому слову «партия», то есть «часть» или, скорее, «сторона спора». От партии «стороны» в латыни и создали еще два слова. Одно значило «принадлежность к стороне в споре», «наличие личной заинтересованности». Второе – «отсутствие заинтересованности», «непредвзятость». Вот его-то и переложили творчески на русский язык как «беспристрастность». Произошло это в XVIII веке. Считается, что автором слова «беспристрастность» стал поэт, переводчик и эрудит Василий Тредиаковский.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Исследователь, первопроходец, разведчик. Жизни Николая Пржевальского хватило бы на десяток ярких биографий. Родился он в Смоленске в семье отставного поручика. Николай, благодаря феноменальной памяти, свободно владел 7 языками и смог поступить в Академию Генштаба. Далее, с началом первой центральноазиатской экспедиции, для Николая Пржевальского началась карьера путешественника. Тогда между Россией и Великобританией шла борьба за влияние в Азии. С 2 казаками и юным помощником наш герой отправился к озеру Ханка. Нанес на карту территорию в 1,5 раза больше Англии. Затем была экспедиция в Центральную Азию, где ученый исследовал реку Хуанхэ и доказал, что она не имеет разветвлений. Путешественник прошел Монголию, пустыню Алашань, китайскую провинцию Ганьсу, достиг Северного Тибета и озера Кукунор, пересек пустыню Гоби. Кстати, деньги на эту экспедицию Пржевальский выиграл в карты. Всего ученый описал 3500 видов животных и растений, открыл 30 новых видов птиц. За свою жизнь прошел 33 тысячи километров, почти всю длину экватора. В его походах не погиб ни один человек, а вот сам ученый умер трагически. Выпил воду из реки и заболел тифом. Похоронили его на берегах озера Иссык-Куль. Этот участок назван заливом Пржевальского. Интересный факт. Во многих своих заметках наш герой часто упоминает таинственный остров Шамбала, полный богатства и процветания. И именно в Иссык-Куле, по его мнению, находились врата на остров.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Надежда Кожевникова. «Девочка и кошка».
4: Скобочками бровки, лодочкой ладошки, девочка в подвале говорила кошке: «Выходить наружу и не думай, что ты. Слышишь, там стреляют, там сейчас прилеты. Там от взрывов этих столько беспорядка, вся в глубоких ямах детская площадка. Там не погуляешь, и песочниц нету. Там теперь могила дедушки-соседа. А вчера стрельнули в детские качели. Ранили, наверное, целый день скрипели. Мины лепестками там лежат у лавки. Лапкую наступишь, и не будет лапки. Здесь же безопасно. Маму надо слушать. Вот она вернется, принесет покушать. Полный термос чая и кастрюльку каши. Может быть, тушенки раздобудет даже. Нам гуманитарку выдают по норме. Но не сомневайся, мы тебя покормим. Оставайся с нами, мы же не обидим. А придет Россия, вот тогда и выйдем». Кошка согласилась, хвостиком вильнула и на досках рядом с девочкой уснула.
5: Поэт Надежда Кожевникова – уроженка и жительница Брянской области. Это стихотворение написано ею на основе истории, показанной в новостном сюжете. Девочка в прифронтовом городе пряталась от обстрелов в подвале. Прижимала к себе котенка, чтобы уберечь, и потому что вдвоем не так страшно.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Не все знают, что именно отечественные археологи произвели переворот в наших знаниях об эволюции человека. В 2008 году группа ученых во главе с академиком Анатолием Деревянко совершила сенсационное открытие в Денисовой пещере. До самого недавнего времени считалось, что существовало два типа человека разумного – неандертальцы и кроманьонцы. Они смешивались между собой, но эволюционировали самостоятельно. И вот новое открытие. Археолог Цыбанков обнаружил в культурном слое пещеры косточку, фалангу мизинца маленького ребенка. Анатолий Деревянко решил, что она принадлежала представителю нашего вида, но на всякий случай отправил ее генетикам. Результат оказался поразителен. Фаланга принадлежала совершенно новому виду человека, который не был ни неандертальцем, ни представителем нашего вида. Совсем недавно российским археологам удалось раскопать в Денисовой пещере еще и череп представителя исчезнувшей ветви человечества. Если бы не скрупулезность наших ученых, мир так и не узнал бы о денисовцах. История одной песни. На создание песни «Прилет» Руслана Осташко вдохновила история подполковника Максима Шаломова. После артиллерийского прилета в зоне СВО он потерял руку, а во время эвакуации в этот же день группа попала под обстрел. Спасая товарища, Максим получил еще одно ранение и потерял вторую руку. Несмотря на травмы, Максим не утратил достоинства офицера. Он стал читать лекции, рассказывать о том, как жить с тем, что когда-то казалось тяжело представить. Песня была написана уже после личного знакомства Руслана с героем России Максимом Шаломовым.
3: Эту песню один раз я исполнял в жизни, один раз в храме Христа Спасителя, как бессмертный полк был. Я не знал, что Макс будет в зале. Я выхожу, я его вижу. Мы знакомы, мы общаемся, дружим. И я видел в его глазах, насколько важно было ему, что мы понимаем его боль. Там есть фраза в песне «Две руки осталось на двоих». И он, когда ему сказал, что эта фраза бы «Макс, я надеюсь, что две руки на двоих – это немного, но мы тебе заменим руки, насколько это возможно, потому что ты наше сердце».
2: Слушаем песню «Прилет» в исполнении Руслана Осташко на радио «Гордость».